0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Боже, ким я захопляюсь мовчки. Не чекан, не так, от не жадан.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: і не было где асабліва продавать. Вось, что тычыцца, ну, беларускія камбайны, якія Вальфович хотел бы продавать у Германии, я разумею, чаму он хотел их продавать у Германию, бо в России то их продавать не атрымоўваецца, бо Росіі то яны уже не патрэбны, потому что на российском рынке Россельмаш, на Россельмаш не хапае месца, на свои камбайны Россельмаш вымушаны скарачаць свою вытворчасць.
1: Что, ізноў китайцы?
0: По-перше, китайцы, а по-другое, попыту нема. Попыту нема, тому что российская сельская господарка финансово у вельми дрэнным стане. Яны так само, это у родок тих, кто просит гэтые гроши в бюджете, они так само просят гроши в бюджете, але, здаецца, уже вот гэтая российская сельская господарка, она уже особливо нават так и не просит, бо яна нават не спадзеецца, что да ее калі-небудзь дойдзе, ведаешь час, бо, ну, слухай, там нафтавікі, там металургі, там угольная промысловасць, там ёсць кому даць гэтых грошы. Вось, яны в вельмі дрэнным стане, тому яны не купляюць новую техніку, ну, не купляюць у тых аб'ёмах, у якіх яны куплялі раней гэтую новую техніку. І адпаведна, ну, вам нема дзе прадаваць, у вас выручка падае. Вось. Так што, ну, вось, і гэта, ну, гэта самае горшае, канешне, наступства вось гэтых расійскіх праблемаў для беларускай эканомікі. Таму што, ну, ведаеш, мільярд другі долараў, ён бы ўсё роўна нікога б не спас. Ну, нават калі Пуцін яго падкінуў.
1: Калі вернуцца ўсё ж такі да тэмы гэтых ваенных заказаў, на якія працуюць вельмі шмат беларускіх прадпрыемстваў, наколькі гэта ратуе сітуацыю? Ну да, там вот можа быць праблемы там з продажай трактароў, камбайнаў і там, я не ведаю, партянак усяго астатняга, а ваенныя заказы ратуюць сітуацыю, выправляюць, там дзесьці пусцей, дзесьці густей стала, не?
0: Слухай, ну глядзі, яны ратуюць ад особные предприемства. Ну, вот там эти Лицкий Легмаш, да, например, такие снаряды вырабляют, да. Ну, его, здаётся, в минулом году все было добро. Бо вырабляет снаряды, продает их, и все окей. Ну, але яны, ну, это все равно там так, так, на самом деле, сотни белорусских предприемств працуют на войну в России. Але все равно, это не те объемы, каб это мело макроэкономичное значение, каб это мело значение для экономики. Это способ, ну, зарабить так, калі б не было гэтых военных заказов, ну, было б яшчэ горш. Але гэтыя военные заказы не ратуюць і не могуць ратаваць, таму што, ну, слухай, военные заказы нават расійскую эканоміку не ратуюць ужо. Да, дзе ж там да беларускай, дзе ж там ім беларускую ратаваць?
1: Ну, здавалася б, у гэтай сітуацыі трэба сапраўды рабіць усё магчымае для таго, каб, ну, калі там новых рынкаў асабліва не знойдзеш, ну, вярнуцца на старыя страчаныя за пэўных падзеяў, мягка скажам. Чаму не робіцца гэта?
0: Так вось, міністр Жаржанков сказаў, што мы гатовы ў любой форме.
1: Ну, мне так падаецца, што гэта ў любой сітуацыі, там Рыжанков ці там іншы міністр замежных справ выходзяць і кажуць, мы гатовы. Нет. Но не наклоняйте нас, у нас свой шлях, двойные стандарты, потом идут и все остальные.
0: Нет, так я не просто кажусь, ну, бачишь, почему-то они выпустили, мігранты польскую мяжу не штурмуюць ўжо ну, доўгі час рэальна не штурмуюць. Да? Я так разумею, што наогул, каб не было мігрантаў, Лукашэнка па нейкай прычыне дазволіць сабе не можа. Ну, я не ведаю, чаму. Можа, гэта ўжо не ягоны бізнес нават, а бізнес такіх людзей, якім ён не можа адмовіць. Вось, але, ну, можа...
1: Віктору Лукашэнку.
0: Можа, перанакіру. Да, халера яго ведае. Да, слухай, не толькі Віктору Лукашэнку, слухай, а ты думаеш, ён можа адмовіць сваім генералам зараз? Ну, як бы, якія яго апора?
1: Думаю, что не можешь, думаю, что все, уже теперь, нават не то, что там дядя, как там, старший брат с Москвы, а уже и свои вот генералы. Слухай, там показывают место.
0: А вот ты звернул увагу, коли у нас апошним часом звольняли якого-нибудь высоко поставленного генерала, вот как его звольнили. Я не кажу нават, каб звольнили со скандалом, а каб хотя б просто звольнили. У нас вот гэтые министры, наместники министров... силовых ведомств. И они все сидят на месте с 20-го года. Никто там не меняется. Ну, их могут переводить туды-сюды, але гэта перевод, ну, не с понижением, докладно, да, калі Карпенкова перевели там, то его ж не понизили, его, как бы, наадворот повысили. Тому, ну, так, широко, короче, я думаю, что Лукашенко, ну, не то, как, видишь, генералы там ему казали, ну, так, Саша, там, раби, вось так, не. А я думаю, что он, как бы, сам крыху опасается занадто их, ведаешь, гневать.
1: Дякую великим. Андрей Маховский, автор и ведоуца программы «Оптимум» на канале «Белорусы и рынок», был у нас в регулярном эфире. Подписывайтесь на YouTube-канал Андрея, ну и «Белорусовый рынок». До встречи. Живе Беларусь.
0: Живе Беларусь.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
3: Далей у программе «Еўразум».
4: Якая будучыня чакае вялікую здзелку Беларусі і ЗША?
5: Я думаю, што гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей.
3: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
6: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Наприкінці тижня у Мінську пройде грандіозний релігійний фестиваль, хедлайнером якого стане славутий американський проповідник Франклін Грем.
2: Грем – відомий прихильник Дональда Трампа. Ймовірно, що фестиваль «Надії» у Чижовка-арені навідає і спецпосланник США у Білорусі Джон Коул, який з'являється близьким сябром Франкліна Грема і який недавно анонсував свій приїзд у Білорусь.
1: Візит Коула, як звичайно, не обійдеться без зустрічі з Лукашенком, без домовленості по санкціях і визволення політв'язнів.
2: Чим ще може бути відмітний приїзд юриста Трампа у Мінськ, що чекає велику зділку поміж Білоруссю і США?
1: Розбиралися наш редактор Змітер Лукашук і політичний оглядальник Радіо Свобода Юрій Дракохруст.
3: Узгаданная вами такая подяка, выказанная там, чи там слова добрые, выказанные Трампом на бок на адрес Лукашенки. Усё ж таки, гэта было у звязку с гэтым обменом 5 на 5, по выніку якого вышел на волю Анджэй Пачобут. Але гэта было колькі дзён таму. Звычайна, ён як бы реагаваў дастаткова хутка. Все ж таки, разумею, як працюють соціальні сітки і кільки живе інформація. А тут кільки днів пройшло, і тільки зараз з'являється такий допис. Як думаєте, з чим це зв'язано?
4: Ну, самое простое тлумачення – це, що називається, руки дійшли. Трамп так крышечку занятый, как мы бачим, шмат чим. Вот, это одно. А другое не выключено, ну, это такое, видите, как бы спекуляции, вось. Но не выключено, что, умовно кажучи, вот эта декларация Коула, что я хутко знов приеду. Он, как мы памятаем, вот был недавно в соковику, значит, теперь уже вот дистанция от одного визита до другого 3 месяца. Ну, махчима, например, это кому-то в Москве не сподобалось. А что он так часто ездит? Вот. А, так сказать, для того, чтобы уравновесить вот эту, как бы, вот этот, ну, пугу, не пугу, ну, вот некое незадовольнение с Москвы, то отповедно был, так сказать, что называется, зробленный жест, который подтримливает желание, ожидание все-таки нет, все-таки сустреться. Насуперок, навод нечему незадовольнению, и уже на самом высшем уровне было сказано, что вот это позитивно, и концовка, дякую вам. Можно пригадать, до речи, Колесникова дяковала, ну, Трамп дякую. Тут, конечно, можно сказать, что, ну, так он же их и сажал, и того же почему. Ну, да, тем не менее. Вот то, что сажал, это кепско, а что вызвали в дяку. И я думаю, что я бы сказал так, вот после, понятно, этой заявы Трампа, этого поста Трампа, худкий визит Коула робится больше маверным, чем калиб этого поста не было. Вот так, господи.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра беларуска-амерыканскія стасункі.
3: Ну, да речі, ну, я разумею, што мы тут это уже как бы ідзем на глебу досыць такую меркаванню развагаў, ці нават гіпотэз, але ці чакаеце вы, што гэты візіт Коула, ён сапраўды прывядзе да вось гэтай так званай колькі раз прамоўленай вялікай здзелкі, бік-діла гэтага?
4: Как бы складано сказать, складано, чем вогуле может это, что мается на увазе под этим бигдилом. Коли вызволение велизарной колькости людей, может навод всех, ну это махчим. Я думаю, что этим разом будет вызволение великой колькости людей. Но коли казать о бигдиле, как бы, як таком, как бы, навод геостратегичном проекте, то его, ну, можно контур его, так сказать, идеальный, что называется, описать. Это вызволение всех политвязней. Это все-таки спынение репрессий, про что вот в свой опошний визит Коул сказал, что кепско, коли мы вызволяем одних, а Лукашенко сажает инших, и в чем тогда. Вот. С иншего боку, ну, американские санкции уже с большего амаль вычерпаны, але, ну, вот, как бы, а транзит, а европейские санкции, ну, да, они как бы не залежат от Трампа, Трамп их не вводил, и Трамп их не отменяет. Но вот коли б, умовно кажучи, в межах этого процесса удалось домовиться про это, ну, вот, вот это бы, саправды, был big deal. Вот. Ну, и как бы такая уже свыше задача, я бы сказал, которую, я думаю, что и многие аналитики лечат, что Трампу все же таки вот эта гульня с Лукашенко, вогуле, не то, что ему там политвязни так мельми хочется, как бы, что вот, вот это мета, вот я этого хочу. Там это сотни миллионов, ну, навод там пару миллиардов. Америка отрымает там это белорусские родовища. Ну, я так сам, это не той масштаб. Все, многие все ж таки лечат, что как бы такая звыш задача этого, это как-то Беларусь дистанциовать от России. Ну, не знаете, чтобы она все туда, так сказать, шлях забыла, вступила в НАТО, это все лухта. Ну, как-то вот, вот, как я для себя, так сказать, вот это формулировал, вот Трамп хотел бы, каб Лукашенко стал Такаевым, Тимирзиёевым. Вот они ободы в Москву съездят. Но сгодитесь, что как бы, ступень незалежности Казахстана и Беларуси от Москвы, они разные. И вот как бы это вот привести к тому. И в это той выпадок, коли хоть за все Лукашенко был не суть. Он, правда, правда, хотел, как поток грошей от России был ранейшим. А вот, ну и вот коли обмялевывать вот как бы контуры саправды великой сделки, биг-биг сделки, вот такое, но это навряд ли будет худко. Але некие элементы этого мягчимые, умовно кажучи, вызволение еще сотень и, может, навод всех, я думаю, что это реально. Вырешение транзита, скажем, калийных угноений конкретно, я думаю, что это так само мягчим. И причем я не выключаю, что это может быть элементом вот этого потепления с Польшей. Порты есть не только в Литве, между иншим, в Польше так само. Ну, там долей, но это все-таки лепше, чем услуга. Вот. И тому, ну, а чему не? А чему? И я думаю, что все это тлумачение, ведаете, там, Евразвяз забороняет, ну, так, все не забороняет, а завтра дозволяет. Умовно кажучи, до опошнего часу Литва и Польша костьми клались, чтобы эти санкции не были скасованы на уровне Евразвязу. Как вы памятаете, там, Португалия домогалась. А коли, умовно кажучи, Польша станет лоббистом, смягчение санкций. Я думаю, что пытание может быть и вырешено. Але эти будет оно вырешено вот на протягу там двух месяцев до визита, чи может и меньшего срока, визита Коула, ну, не ведаю, может быть. Это треба ведать, как люди домовляются, как размовляют, чем они гандлюются. Тому что, бачите, ну вот Трамп выводит войски из Европы, из Немеччины.
3: Ну не из Европы, он сказал, что из Немеччины, максимум, у Польши.
4: Да, из Немеччины. Но я просто про то, что, а вот как бы есть какие-то позиции в Польше, на уму, в Литве. А может быть, про это, до речи, так само были чутки, что, может быть, эти войски будут не отправлены в Америку, а там навод краины назывались. Ну это таки был какой-то слив незразумелый. Там была, поздается, Румыния фигура. Уравала, Польша и Литва. Забрать эти войски и перевести тут.
3: Но это Трампу
4: и там, до речи, еще одна вот опция. У нас, вот я когда поглядел наши СМИ, их так не звернули увагу, а эта штука важная. И, как бы, можем, навод вельми важная. Вы, напевно, бачили информацию, что Трамп сказал, что Немеччина не отримает ракеты средней далекости. Это был про я нагадаю, это был проект администрации Байдена разместить ракеты средней далекости. И тогда Лукашенко и Путин обвестили, что ах так, вы в 26-м году разместите ракеты средней далекости, а мы, Беларусь и Россия, разместим в Беларуси Орешник в отказ. И отрымалось так, Орешник заявился, як отказ на махчимое размещение американских средних ракет средней дальности в 26-м году. А он заявился в 25-м, а в 26-м в этом годе Трамп говорит, а я передумал, мы не будем размещать. Не будем, в принципе, размещать ракеты средней дальности. И тогда Орешник отказ на что? Ни на что. И отрымливается это однобоковый крок. И при нам все есть предмет размовов, махчима с Лукашенком, махчима с Путиным. Так тогда Орешник? Ваш Орешник был отказом на то, от чего мы отмовились. Вот это как-то не фиксуется, но как бы Орешник отказывается, так сказать, сказать, оказывается отказом на погрозу, которой нема, которая скасована.
3: Ну, зато инших погроз кольки, вы ж бачите, вон вся Европа точит зубы на такую плод гэта его белорусский смачный салон.
4: Ну, вы видите, я не выключаю, что вот это все-таки, это может быть темой, я кажу, размову и с Лукашенком, и с Путиным.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён паразважаў пра беларуска-амерыканскія адносіны і будучыню вялікай здзелкі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
5: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіны ў шоу-бізу.

0: Закранем еще одну важную тему, тему политвязня. Информация про ситуацию в Беларуси все еще покуль закрытая, вельми мало отрапляется известок про то, в каких умовах утримливаются закладники режима. Теперь это могут ведать только близкие, каже правооборонца с центру «Весна» Ганна.
1: Все еще улады страны хавают информацию про репрессии, тому прямо и хутко про это нельга доведаться. Ни по яких ни зворотах, навод заявляется, чем далее, тем больше складанностей, потому что обещают, что нельга, например, звернуться у изолятора, как доведаться, ци утримливается там человек, ци нет, только коли вы близкий свояк. Ну, например, ранее все-таки люди с большего широкого кола могли это робить. Иншие границы, которые, ну, после 2020 года поступово закрывались, это интернет-расклад судов, например, это же так само сникло, и таким чином доведываться про людей, яким на самом деле потребная допомога. И это не только про допомогу с боку правооборонцев, а, ну, вот такую человечную допомогу человеку изолятором, например, може передачу якую зробить, морально сім'ю потримать, ось оказывается, такую допомогу робиться тяжей.
2: А чи доходить до особо закрыты листы, бандероли, а коли так, то от кого переважно?
1: Коли говорить про политвязню, то с большего, наклюки бачно, вось те обмежования, которые есть предугледжены законодавством, коли, например, человек уже осужденный, и он находится у колонии, ци у турме, ну, то, как он мае присуд в выгляде позбавления воли, то у таким выпадку отправить некую бандероль може только близкий свояк, так? Ці пополнить грошовый рахунок, так само може только близкий свояк у большинстве выпадков. Это предугледжено законодавством, это так и працует. То бок, коли некий неравнодушный человек захочет отыслать там некую шоколадку и у колонии ее навод с пошты примуть, то яны все равно по законе, ну, не мають права передать эту шоколадку, на жаль. Але есть вельми шмат чаго прадугледжанага по законодавству, где написано, что это прошение администрации установы. Ну, то бок администрации СИЗА, колонии, турмы, где люди могли б нечто трымовать. И накольки можно бачить те, ну, правила, якія плюс-минус дзейнічаюць для усіх политвязняў, что, ну, вось, это администрация чомусьці николі у большинстве выпадков выбирает не передать ничего там от не близких свояков. На жаль, но это все еще протягивается.
2: А чи есть теперь контакт у правооборонцев так само со свояками политвязнев? Чи все ж таки это так само погроза некая для этих особо про экстремистские артикулы, про гэтыя чаты и так далее?
1: Отказ на оба питання так. Одно іншому не суперечить. З одного боку, саправды, для свояков есть небезпека, але тим не менш, не глядячи на гэтую небезпеку, люди звертаются по допомогу, каб отримать консультацию, каб пораяться, каб спытать, какие есть максимумы потрымки. То бок есть и то, и одночасово другое.
2: А коли мы кажем про сбор неких таких датиных, что там деется за кратами идти на судах, какие еще максимумы застались у правооборонцев, и те сами политвязни мають внутри такие механизмы, каб хоть что-то отстоивать?
1: Что ты же с того, как доведываться правооборонцам? Ну, про разные механизмы, а основное про то, как бы люди, у яких есть свояки, знакомые, которые трапили под репрессии, про это поведомляли. Особливо в ситуациях, когда больше заявляется надеи на то, что публичность допомагает, а не шкодит. Потому что долгий час белорусские силовики усиляк запомнивали людей про тем, что коли вы звернетесь до правооборонца, вам станет только хорше, вам докладно дадут максимум по вашему артикуле. Еще и там ваших свояков посадим за то, что новосины звертаются до правооборонцев. Ну, то бок, вельми долгий час запужвали. Але, не глядяши на это запужвание ранейше и увогуле на атмосферу недоверу, на атмосферу страху. Коли люди Мяркую, што гэта ўсё-такі можа дапамагчы тым, што людзі даведаюцца праз кансультацыю нейкія парады, якія дапаможуць менавіта ў іх сітуацыі. Ці калі чалавека праз прызнанне палітвязням, магчыма, не дасідзіць ён свой тэрмін да канца, а можа выйсці раней. Тады людзі звяртаюцца. Канешне, хацелася б, каб гэтай атмасферы страху не было, каб і сапраўды небяспекі не было. Хацелася б, каб гэта было, але пакуль што ёсць, як было крыху раней мною пісана.
0: Станом на сегодня у Беларуси признаны политическими вязнями 848 человек поводле правоборонных центров «Весна». Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года у таким статусе признаны 4619 человек. Поводле іншей инициативы «Диссидент Бай» у Беларуси зараз 925 политвязнев, из них 121 женщина.
3: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Воблачнае з праясненнямі, без істотных ападкаў сёння на беларуска-польскім памежжы, а тэмпература паветра ў дзень ад 11 да 13.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Тягом ближайшие годины еще почуем Александру Мамаеву и Виктор Бабарыка долучится с развагами на экономичный миновито темат. Заставайтесь с нами. Починаем другую годину информационно-музычного эфиру. Нагадаю, координаты рации 98.1 это наша хваля в Белостоку и Городне, 99.2 FM у Берости до Белой Подляской, кроме FM диапазону. Протягивается наш вещание и онлайн про сайт racia.com. Выбирайте для себя зручный и безопасный вариант.

0: Беларусь у міграцыі хвалюе эканамічны складнік і эканамічныя праграмы для новай будучай Беларусі. Але шматлікія прадстаўнікі супольнасці не бачаць знакавых фігураў з дастатковым досведам фінансавай ці гаспадарчай дзейнасці. Таму на сустрэчы ў Вільні было прапанавана былому банкіру, прэтэндэнту на пасаду прэзідэнта і былому палітвязню Віктору Бабарыку скаардынаваць гэтую дзейнасць і, магчыма, не толькі распрацаваць нейкую эканамічную праграму, але і сфармаваць штосьці кшталту кабінету міністраў выгнання, на што палітык адказаў наступным чынам.
1: Я не занимаюсь проектами, имеющими отдаленную перспективу, назовем это так. То есть я не очень понимаю смысла в написании Конституции какой-то неизвестной Белоруссии, которая там настанет, потому что каждый год мир меняется так, что каждый год нужно переписывать эту Конституцию. То есть дело, конечно, хорошее, но точно так же и здесь. Формировать экономические блоки, не влияя на экономику, оно, наверное, благородное дело. Но, к сожалению, там вот я не могу в этом участвовать. Но еще раз повторяю, я очень уважаю людей, которые имеют другое мнение и этим занимаются. Как в науке. Вот есть наука фундаментальная.

0: фундаментальная, а есть прикладная. Вот фундаменталисты, они там пишут какие-то общие теории, они нужны. Я прикладник. Исходя из этого, на сегодняшний день, то, что я могу делать и то, что мы будем делать, это просто звучит в простом лозунге. Ты не можешь спасти страну, спасай людей. Ты не можешь помочь стране, помогай людям. Вот и все. До меня это ближе. И если там мои знания в экономической составляющей каким-то образом пригодятся каким-то людям с точки зрения, мы недавно обсуждали, там, банк для мигрантов или еще что-то. Вот это я понимаю. Я понимаю, что это может быть полезно. Я понимаю полезные структуры, как мы обсуждали, опять же, с бизнесом, выстраивать систему бизнеса, при которой идет обучение людям, которые хотят предпринимателями стать, и они будут при прочих равных принимать репрессированных и там белорусов, которые пострадали от режима. И мне это понятно. Я понимаю, что это спасет там или поможет там 20 человек. Я не очень понимаю, кому поможет моя экономическая программа «Будущее новой Беларуси». Потому что в той экономической программе мы не знаем то, что случится. Сегодняшние темпы развития того же ИИ настолько огромны, что сейчас писать про экономическую программу, мы еще в 2020 году тогда сказали, что смысл, удивительно, был вызов еще в 2020 году. Без стратегии жить нельзя, а стратегии устаревают в течение года. В 2020 году это уже было понятно. И мы в банке у себя уже не писали пятилетние планы. Мы где-то видели там какое-то направление, плевали на него и реагировали по ситуации, понимая. А сейчас мы должны весь ресурс бросить, сидя в эмиграции, на то, чтобы написать экономическую программу или воспитать будущих депутатов. Хорошее дело, наверное.
1: Виктор Бабарыка поделился своими планами по працаўладкаванню, а так само распавел подробязней про идею створения банка для эмигрантов и про то, ці реально гэтую идею ажыццявіць.
0: Я шукаю зараз працу и я веду перамовы, как найти себе працу, потому что я абсолютно упэўнений у тым, что как працаваць на політичному полі, ты повинен иметь некий заробок. И только тады ты можешь працаваць без уласной корысти на гэтым полі. И тому так, я шукаю, я спадзяюся, что знайду. Было вельмі цікаво, что ты ідэі, якія былі у нас до 2020 года, зараз яны актуальны. И я спадзяюся, что, можа, у травеня ці у наступным месяце гэта пытанне вырашыцца. Ось. А на конт банка, то я ее раскритиковал, эту идею. И могу рассказать мою собственную эволюцию. Я вышел и сказал, банковская сфера для меня закрыта. Почему? Потому что я абсолютно уверен в том, что нельзя встроиться в систему для тебя чуждую. То есть я, наверное, был какой-то там менеджер в белорусской банковской системе, наверное, был бы там интересен в российской, но вряд ли я был бы в немецкой интересе, потому что я просто не знаю. Там совсем другие принципы. Я себе это как банк просто-напросто вычеркнул из списка возможных моих профессиональных интересов. Но в одном из разговоров как раз вот возникла тема, что оказывается, существуют большие проблемы к доступу к ресурсам не только с точки зрения открытия счетов, но и вообще фондирования и финансирования малого и среднего бизнеса среди эмигрантов. И мне сказали, что ну а что это, вот у вас же там такой классный опыт, а почему не посмотреть? Я как-то так поулыбался, ну думаю, ну вот все-таки, наверное, тема может быть интересна еще. Но тут мне сказали волшебное слово, а именно Европейский банк реконструкции и развития. А мы, как бы Газпромбанк, были самым крупным его партнером. И вдруг меня посетила мысль. Думаю, слушайте, в Европейском банке же практически свернулись все программы основные. Им, банк иммигрантов для развития малого и среднего бизнеса, по идее, хорошая штука. Я, честно скажу, позвонил и говорю, слушайте, а где вы сейчас работаете? Они говорят, мы не работаем точно нигде в Восточной Европе. Ушли в Африку, в Турцию, Европейский банк, значит. И даже не в Турцию, а куда-то там на Ближний Восток. Я говорю, а фондирование в Польше можно сделать? Они говорят, в Германии не сделаем, а в Польше можно. И я вдруг посидел, думаю, слушайте, оказывается, если будет Европейский банк партнером, идея имеет право на существование. Я воскрес, думаю, ну вот, надо, значит, заниматься. Но потом я встретил ребят, которые занимаются, назовем так, финтеком. И когда мы начали обсуждать, и я начал рассказывать, как мы видим новый банк, оказалось, что смысла нету. Лозунг в конце 10-х годов, который был сказан Белгазпромбанком, мы убьем все банки и застрелимся последними, он оказывается правильный. И поэтому делать банк, который однозначно сразу нужно застрелить, смысла нет никакого.
2: Як зазначає Віктор Бабарик, у його є відчування, що тягом 5 років банки у такому вигляді, як вони існують, зникнуть і буде сформована нова фінансова система. Тому ідея банка для іммігрантів не має перспективи, а ось каса взаємодопомоги має право бути.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну менш. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Воблачна з праясненнямі сёння, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 11-13. Прагалодна, як для сярэдзіны траўня. Паглядзім, што нас чакае наперадзе. Бачу, што крышку цяплей павінна быць 15 траўня. Паветра прагрэецца максімум да плюс 22 градусов и будет переважно без опадков. Завтра еще не выше за плюс 19 прогнозуется. И так само переважно без опадков, минавито на помежжи. Так что и у ночи будет плюсовая температура поступовая. Бачим, тепло вертается.
1: «Спорт-экспрес». Головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіри новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. World Boxing зняв все обмежування для белорусских спортовцев на споборництвах под егидой организации. Виконавчий комитет World Boxing принял решение больше не вживать до Беларуси политику АИН – индивидуальные нейтральные спортовцы. Теперь белорусские спортовцы, тренеры, обслуговые персонал и официальные особы могут принимать удел в споборництвах World Boxing на тех же умовах, что и представники інших национальных федераций, сябров организации. Это решение принято после недавней рекомендации выконавчого комитета Международного олимпийского комитета отменить обмежаваний АИН, которые дзейнічалі у дачыненні до Беларуси и дозволить ей спортовцам выступать на международных споборництвах по державным стягам. В той же час процедура АИН World Boxing по-ранейшему будет применяться до России. Это означает, что российским делегациям будет заборонено удельничать в споборництвах с державным стягом, формой и гимном. А так само им доведется пройти пильную проверку для допуску до турниров World Boxing. Отмена обмежаванняў для Беларуси вступила в силу неоткладно. Это значит, что Украина теперь может без обмежаванняў удельничать во всех международных споборництвах, организованных World Boxing, яе Европейской континентальной конфедерации European Boxing, а так само у международных турнирах, якія проводят Национальной федерации сябры World Boxing, поведомила организация. Международная федерация сучасного пятиборья так само зняла все обмежавания для белорусских спортовцев. UIPM отменяя обмежавания для белорусских спортовцев с неоткладным эффектом для всех будущих споборництв, за выключением ближайшего Кубка Свету у болгарским Позараджику. И они смогут выступать под державным стягом и гимном. Сябры выконавчего комитета подтримали это решение, тому федерация сучасного пятиборья Беларуси сможет накировывать полные команды уже на этап Кубка Свету у Будапеште, який пройдет с 9 по 13 червня. Так само Беларусь отримає право змагатися за командные медали и удельничать у эстафетах на чемпионатах свету во всех узростовых категориях у этом году. У той же час для спортовцев из России нейтральный статус застается у силе до дальнейших решений, поведомила организация. Хочу выказать поддержку спортовой супольности Украины, чьи жители догетуль покутают за военной оккупации. Я глобальная спортовая организация, мы імкнемся до того, как спорт заставался местом, где люди могут откласти разноголосі и споборничать у духу миру и поваги, поведомил президент UIPM Роб Стал. Нагадаем, 7 травня МАК рекомендовал снять все обмежевания с белорусских спортовцев и команд у сусветном спорте. Як бачим, не все спортовые сусветные организации проявили свою твердость и последовательность у принятых ранее решениях по обмежеванию удела у белорусских спортовцев под державным стягом, гимном и формой. Правая крайняя сборная Беларуси по гандболе Кристина Скрипак допомогла Бней Герцелии завоевать чемпионский титул у Израиля. У финальной серии команда Беларуси обыграла Макаби из Рамадгана с ликом 2-1. В решальном матче Бней Герцелия перемогла с ликом 30-26, а Скрипак отзначилась 7 закинутыми мячами. По выниках серии белорусская гандболистка была признана MVP финальной серии. Для Бней Герцелии этот чемпионский титул стал 12-м в истории клуба. Ранее команда разом со Скрипак так само выиграла Кубок Израиля. Стала вядомая суперніца 120-й ракеткі сусветнага рейтингу беларускі Алесандры Сасновіч у другім раунде 1-8 фінала турніру WTA-125 у Парыжы. Ёй стала 97-я ракетка расейка Ганна Блінкова, якая ў матчы першага раунда абгуляла другую сеяную турніра 23-ю ракетку Лейлу Фернандес. Паядынак Сасновіч і Блінкова адбудзецца завтра 14 траўня. Прызавы фонд спаборніцтваў складае 115 тысяч даляраў. Белорусские спортовцы завоевали 8 медалей на международных спаборництвах по велоспорте на треку Гран-при на Мангана в Узбекистане. 4 золотые, 1 сребный и 3 бронзовые. Трехразовой переможцей турниру под эгидой Международного союза велосипедистов стала Полина Конрад, якая выиграла гонку с выбыванием, гонку по очках и омниум. Еще 3 медали завоевала Алина Короткина, сребра у скретчи и 2 бронзы у омниуме и гонцы по очках. Бронзовым призером гонки с выбыванием так само стала Аделина Сакун. У мужчин перемогу у скретчи отримал Арсений Кашавы. Владислав Каурыга у этой дисциплины показал 6-й выник. Даниил Миронов стал 4-м у гонцы с выбыванием, а Артем Барушков занял 4-е место у гонцы по очках. У споборництвах так само удельничали спортовцы из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Индии и России. За тыдень до этого белорусы поспехово выступили на гран-при Ташкента, где завоевали 7 медалей. 4 золота, 1 сребро и 2 бронзы. Все 4 золота тогда выиграла Полина Конрад. Белорусский тхэквондист Георгий Гурцеев стал чемпионом Европы в Мюнхене. Белорус отримал перемогу в ваговой категории до 58 кг. Нагадаем, Гурцеев так само брал удел на Олимпийских гульнях 2024 года и является двухразовым призером чемпионатов света. Теперь у скарбонку наград Гурцеев додал и золото турниру Старого света. Ну а это были спортовые новини на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Международная федерация боксу сняла все обмежования супрать белорусских спортовцев. Змитер Балкунец пишет Лукашенко на первые дни заводжного процессу. Вышла аудиокнига Ганны Янкуты «Маленький шпрот» и его почвары.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Международная федерация боксу, якая регулюет аматорский бокс, выполнила рекомендации Международного олимпийского комитета и дозволила белорусским спортовцам выступать на споборництвах под национальным стягом. Как отзначается у официальном поведомлении, изнятие обмежевания для Беларуси увели неоткладно, и теперь белорусские боксеры могут без обмежевания удельничать во всех международных споборниках. Организованных World Boxing, яе континентальной конфедерацией для Европы, европейский боксинг, а так само у международных споборництвах, организованных национальными федерациями, якія з'являються сябрами World Boxing. Обмежаванні зняли і з тренераў, допоможного персоналу і офіційних особаў, якія супроваджають беларускіх боксераў. 12 травня обмежаванні для беларускіх спартовцаў на виконання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету зняв Міжнародний зв'яз сучасного п'ятиборства. Обмежаванні для російських боксерів засталіся. Перед заводшим процессом по шматликих криминальных обвинувачениях политолога Змитера Балкунца, який отбудется в Беларуси 15 травня, активист звернулся за открытым листом до Лукашенко и его подначаленных. Балкунец лечит процесс супрать его и инших белорусов незаконным.
4: Коли он робит такие заводшные процессы, то это его помство, это страх его перед будущей за то, что он не может покарать людей, которые мают иншие думки. Тому я вырашил, коли я не могу особисто присутничать на таким посиджении, так публично отказать не только ему, але і системі, тим суддям і слідчим, які гэта ўсё робяць. Тому што ім приказ такі прийшоў.
3: У 2022 годзе ў якасці новага рэпрэсіўнага інструмента супраць апанентаў рэжыму Лукашэнка ўвялі інстытут спецыяльнай вытворчасці. І ён дазваляе заканчваць расследаванні і накіроўваць справы ў суд у адсутнасць абвінавачаных. За 4 гады ў падтрымку спецвытворчасці распачалі больш за 110 крымінальных справаў у дачыненні да беларусаў і беларусак, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Письменница Ганна Янкута провела онлайн-презентацию аудиоверсии книги «Маленький шпрот и его почвары». Серія історій про кота Шпрота. У новій історії маленький Шпрот упершиню сустракає будучих сябров і трапляє у свої перші пригоди, які становляться початком усього цикла. Говорить Ганна Янкута.
5: Тих історій кота Шпрота, які вийшли на папери, мої особники лежать у Варшаві. Саме сподіваюся, що ви гэтыя книги уже где-небудь принамсі неяк бачили чи читали. Слухали. Гэтую книгу я придумала довольно давно. Это был, напевно, мяжа 2019-го, початок 2020-го года. И першапачаткова она задумывалась, как размалёвка.
3: Падчас сустрэчы аўтарка распавела пра стварэнне цыкла, нараджэнне герояў і сюжэтаў, а таксама пра тое, чаму звярнулася да дзіцячай літаратуры. Асобнай тэмай сталі развагі пра сучасную беларускую дзіцячую прозу і ролю казкі як спосабу гаварыць пра эмоцыі і першыя жыццёвыя адкрыцці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 11-13.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио.

Джо Кокер на хвалях белорусского радио рации обещал вам рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Коли ласка, поводле белорусских синоптиков 14-15 травня, то бок завтра и послезавтра, умовы надворья на большей части территории Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиска, и только по усходе краины и 14 травня по полночи заховается уплыв атмосферных фронтов. У четверг 14-го изменливая хмарность, переважно без опадков, только по усходе и полночи республики короткочасовые дожди, местами навальницы, у ночи и раницы и в особных районах слабый туман. Ветер изменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 2 до 9, а максимальная днем от 12 до 19 тепла. У пятницу 15 травня так само изменливая хмарность, переважно без опадков, только местами по усходе республики магчимы короткочасовые дожди и навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер изменливый умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 3 до 10, а максимальная днем от 15 до 22 тепла.

Старт голосования у координационную раду подтверждены. Международная федерация боксу сняла все обмежования супраць белорусских спортовцев. Вышла аудиокнига Ганны Янкутты «Маленький шпрот и его подшвары». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Валя Лаевская.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Старт голосования у координационную раду подтверджены. Международная федерация боксу сняла все обмежования супрать белорусских спортовцев. Вышла аудиокнига Ганны Янкуты «Маленький шпрут» и его «Пачвары».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подчас пресовой конференции выборчей комиссии координационной рады была подтверждена стабильная праца платформы электронного голосования. Не глядячи на протяглые кибератаки и перегрузки инфраструктуры, система была запущена и протягивает принимать голосы выборщиков. Старшиня выборчей комиссии координационной рады Алена Приходько отзначила, что запуск отбылся после шерагу технічних проверок і узмацнення оборони.
4: Щиро віншую вас со стартом. Ён був непростим і цікавим, але ён відбувся. Люди вже голосують, платформа працює, сайт працює, додатки викладені. Додаток для голосування називається «Своє».
3: Про отказность самой комиссии во всей ситуации, кажа сябра выборчай комиссии координационной рады Алена Живоглот.
5: Мы разумеем зараз, что это отказность выборчай комиссии цалком у всего склада выборчай комиссии зарушение этого термина голосования. Это так само отказность комиссии унести информацию про измены, как працует зараз платформа, как бы это было зразумело и для громадской.
3: Выборчая комиссия плануя в ближайший час рекомендовать координационной раде подолжить термины голосования, каб забеспечить ровный доступ для всех выборщиков. Так само обвещено, что опубликована подробязная инструкция по голосованию праз мобильную аппликацию. Международная федерация боксу, якая регулюе аматорский бокс, выканала рекомендации Международного олимпийского комитета и дозволила белорусским спортовцам выступать на спаборництвах под национальным стягом. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні, зняццё абмежаванняў для Беларусі ўвялі неадкладна, і цяпер беларускія баксеры могуць без абмежаванняў удзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе кантынентальнай канфедэрацыяй для Еўропы, European Boxing, а таксама ў міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных нацыянальнымі федэрацыямі, якія з'яўляюцца сябрамі World Boxing. Абмежаванні знялі і з трэнераў дапаможнага персаналу і афіцыйных асобаў, якія суправаджаюць беларускіх баксераў. 12 травня обмежование для белорусских спортовцев на выполнение рекомендаций Международного олимпийского комитета снял Международный звяз сучасного пятиборства. Обмежование для российских боксеров застались. Письменница Ганна Янкута провела онлайн-презентацию аудиокниги «Маленький шпрут и его пачвары». У новой истории «Маленький шпрут» упершиню сустракая будущих сябров и трапляя у свои первые пригоды, которые становятся початком усяго цикла, кажа Ганна Янкута.
6: Те истории «Каташпроты», которые вышли на паперы, мои особники лежат в Варшаве. Сам спадзяюся, что вы эти книги уже где-нибудь, принамсі, неяк бачили, читали, слухали. Эту книгу я придумала довольно давно. Это был, напевно, мяжа 2019-го, початок 2020-го года. И першапачаткова она задумывалась, как размалёвка.
3: Подчас сустрэчы аўтарка распавяла про стварэнне цикла, нараджэнне герояў и сюжетов, а так сама про тое, чаму звернулася до дзіцячай літаратуры. Особной темой стали развагі про сучасную беларускую дзіцячую прозу и ролю казки как способу говорить про эмоции и первые житевые открытия. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прас один.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 да 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ну, вядома ж, дзецюкі на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў вам расказаць пра вось гэтую бытавую ці побытавую, не ведаю, нагрузку. Псіхолагі папярэджваюць, кажуць, вой-вой-вой, пастаянная бытавая нагрузка можа сур'ёзна ўплываць на псіхічны стан чалавека, асабліва жанчын. Вось! Якія годами живуть у режиме вот этого бесперапынного клопоту про семью и отказности за дом. Вось проблема. Проблема. Специалисты означают, что знешне житё может выглядеть стабильным. Праца, дети, повседённые справы, звыклый ритм. Однако за гэтым часто хаваются эмоциональное знясиленне, хроничная стомленность и поступовая страта отчувания властной особы. По словам психологов, проблема заключается не только у физичных обовязках. Истотную нагрузку, частку нагрузки складает так званая ментальная праца, то бок необходимость постоянно контролировать бытовые процессы, памятать про расклады, про покупки, здоровье близких, эмоциональный стан семьи, неяк так подтрымливать. Карацей, кажучи, это серьезно, и эксперты тлумачат, что при протяглой отсутности паунавартосного отпочинку психика переходит у режим хроничного стрессу. Это может выявляться раздражняльностью, апатией, проблемами со сном, эмоциональной пустотой и подчуттем одиноты навод побач с близкими людьми. Особную увагу специалисты звертают на то, что многие жанчыны привыкают, призвычаиваются воспринимать такий стан як норму. Социальное чаканье и образ вот этой идеальной жанчыны, якая повинна все поспевать и не скардиться, нередко перешкаджают своечасово зауважать эмоциональное выгорание. Психологи подкресливают, что с часом человек может цалком засяродиться на роли того, кто клопотится выключно об инших, губляючи сувязь с уластными интересами, жаданиями и потребами. И специалисты лечат, что важную роль у продухиления такого стану отыгрывают подтримка сбоку семьи, размеркование обовязков, регулярный отпочинок и макчимость уделять сейчас себе без никакого там почуття вины. Ну, заправды, это проблема. Может, эта проблема не тычется поколения молодого, вельми молодого поколения, але вось такого, ведаете, я не ведаю, там 45+, вось напэвно тычется, бо есть пэвные звычки, есть пэвные пэўны алгарытм паводзінаў, вось, які жанчыны перанялі ў сваіх сем'ях, так, ў сваіх матуляў. Як з гэтым змагацца? Ну, психологи на гэта, конечно, ёсць, змагацца трэба, бо сапраўды выглядае так, што неяк кладзеш на некі алтар уласнае жыццё, уласныя інтарэсы, а што атрымліваеш? Ха, вось у гэтым, канешне, пытанне.

ACDC на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. И сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Шмат сонника у Белостоку. Истотных опадков не чекается. Это бодай головная. Температура по ветра от 11 до 13 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже из-за.

Я думаю, що низкий знахвалик белорусских радиорация. Нас с вами еще чекают Вик Виллиан и Power of Trinity. Потом новины, вот основные темы. Змитер Балкунец пишет Лукашенко на переды дни заводчного процессу. Спис под санкционных предприемств, на которые распаусюдживаются украинские санкции, может быть поширены. Про это да и про иншее пойдет говорка литерально про 7,5 хвилинок. И новины представить Валя Лаевская.

Под час официальной пресс-конференции выборчей комиссии Координационной Рады была подтверждена стабильная праца платформы электронного голосования. Международная федерация боксу сняла все обмежования с белорусских спортовцев. Вышла аудиокнига Ганны Янкуты «Маленький шпрот и его подшвары». Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалик белорусского радио РЦ расскажет Валя Лаевская.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берачте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 травня 1947-го народился Питер Уотс, британский музыка, наибольш вядомы як бас-гитарист и один из основальников гурта Мод Зе Хупл. Гэты коллектив был утворены у 68-м годе и спочатку выконывал экспериментальный хард-рок, затым нечакана для многих опынулся у эпицентры глэм-руху. Шмат у чым гэтая змена кірунку была наканаваная поспехам песни All the Young Dudes. Яе для команды написал Дэвид Боуи, и она стала не только хит-синглом, але и своего роду гимном у всей глэм-эпохи.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинстве.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши. Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроть режима Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: У наступном году финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливают, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, СМИ альбо закроются, альбо когось-то треба будет звольнять.
2: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенко. Былый политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосования – это максимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримывать политичное представительство белорусского громадства. По воде Дядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивает быть активным и не стратило цікавості до политических перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политических институтов, демократичных структур, которые бы сапраўды обирались белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такой институт, который бы до того еще мкнулся репрезентовать большинство белорусов и хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
2: По словам Миколы Дядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Если у нас уже это появилось, то это нужно поддерживать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди в них зацикавлены, когда они для них что-то делают, запаруются. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это нужно поддерживать.
2: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у их могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцев. До опошнего пакету санкций, уведенных Евразвязом сёлета 23 красавика супроть режиму Лукашенко, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусить забеспечить отповедность свою национальную политики этому решению Европейского Звязу. Европейский Звяз принимает до ведома этот обовязок и витает его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режима Лукашенко увели за его поддержку российской агрессии супроть Украины. До іншої теми. Раніцей 13 травня під час масированої повітряної атаки Росії по городах України знову була порушена повітряна простора Білорусі. Поводлі даних українського моніторингового канала «Ринда Моніторить», перший безпілотник потрапив у повітряну простору Білорусі каля 8.40. Праз Любіш у Чернігівській області йон вилетів у бок Брагіна, зауважила видання «Флагшток». По попередніх даних, сьогодні раніцей не менш за 6 дронів залетіли на територію Білорусі. Их дальнейший лёс покуль невядомый. Тем часом белорусский бок признает, что у Беларусь вельми часто прилетают дроны, только не удокладняя, чьи. Хоть вядома, что частей за все залетают российские шахеды. Только у одинковых выпадках режим виноватил Украину и у запуску дронов у белорусское небо. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Так, сегодня у нашем помежном регионе хмары на небе есть, местами их вельми богато без остатных опадков, вероятно, западков 5-10%, а или, как кажется, тут не все так однозначно. Зараз такой вось полосой идут дожди про центральную Беларусь и захопливают цены в сходние частки Городинщины, ну и так само между иншим с заходу идут хмары до нас, да могут принести они не в забаве дождь на Белостучину, але невеликий зусім. Температура паветра зараз плюс 11 у Лідзе, да Беластоку 13 зараз, у Гародні, у Берасці 14 у Пінску. Заходні пераважае вецер, да месцамі мацнейшыя парывы. Паніжаны атмасферны ціск, ён будзе нязначна павышацца, але застанецца сёння далей атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
6: Передаю вам привітання на хвалі Беларускага радіо «Рацыя». Будем з вами разом. 98.1 FM у Беластоку та Гародні, 99.2 FM у Берасці та Белопадляскі, ди так само торнайте рацыя.ком, тут у студії Ладгенівські. Ну а сьогодні 13 день травня, середа. Напереді збираємо коментарі ди інформації сьогоднішнього дня, ди разом будем наступні 3 години.
0: «Рацыя». Радіо «Рацыя». Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: 16.20 зараз докладний час у Білорусі, 15.20 годинки показують у Польщі. Ми закринаємо чергові теми, а білоруських проблемах треба казати більш гучно. Це одна з задач у представників білоруської діаспори. Такими справами живуть представники білоруської діаспори у Словенії, каже представниця Народної амбасади у Словенії, керівниця Міжнародної комісії координаційної ради Олександра Мамаєва.
2: Перш за все, треба відзначити, що відбулася конференція діаспори, де я представляла Народную амбассаду Беларуси у Словении, ну и диаспору так само. И там у меня было два выступа. Первое – это про как открыть банковский рахунок у любой краине. Это такие основные платежные рахунок. Это был досвид Словении, который мы тут проживали, и мы сейчас делимся им с иншими диаспорами. И так само у меня была презентация проекта по мэппингу проблем белорусов у Словении, так само там будет, там мета собрать и проблемы белорусов у замежжи, и то, как яны вырашаются. И как я отзначала, и у Словении так само зараз идет тенденция, что те позитивные решения, которые уже были досягнуты, могут откатываться назад. Например, у нас зараз одна из великих проблем – это отримание пашпортов замежника, которые перестали выдавать, пока пашпорт еще действует, а потом уже их не выдают. Дають, тому що перестає, ну, вже немає дійсного віду на жихарство, таке замкнене коло. І друге, що адміністраційні одинки знов почали потребувати документи, ну, довідки об несудимості і шлюбі, при тим не листи від Міністерства внутрішніх справ у Словенії, де вони посилаються на закон, який дозволяє дати просто декларацію, а не кейси того, що білорусів затримлюють, коли вони вертаються в Беларуси, покуль не допомагают. И вот зараз мы плануем встречу с керовництвом из этой административной одинки. Мы так само встречи с Министерством замежных справ, внутренних справ, как знов вырашать это питание. На жаль, вот такие проблемы, какие есть.
3: Если можно сказать, что улады зараз идут вам на встречу, чи выглядит это так?
2: Ну, на самом речь, зараз мы починаем эту працу наново, потому что 2 года тому была уже такая великая адвокационная кампания, когда мы решали и проблемы с банковскими рахунками, с доведками, с пашпортами замежника, с визами. И тогда они шли на сустрач. Потом мы просто подтымливали сувязь. Не было некой такой необходимости, бы подавалось, что питания у Словении вырешены. А вот оказалось, что зараз чиновники на местах про это уже забывают, и треба будет снова уже обновлять. В любом выпадку застались эти контакты и у Министерства замежных справ, и у внутренних справ. Тому я думаю, что мы просто зараз наново подрыхтуем информацию, сберем конкретные кейсы и будем звертаться. Коли на пост шановника меня тримается одразу это вырешить, то это будет уже на таким больш высоким узровне министерства. Тому так, сподяюсь, что они знову пойдут на сустрэч, каб гэтае пытанне вырешить, тому что белорусов с каждым годом становится все более и более у Словении.
3: А як удзельнікі дыяспары паміж сабою зараз камунікуюць? Як гэта ўсё функцыянуе? Гэта фармальная, нефармальная сустрэча? Запрашаеце гасцей, штосьці ініцыюеце?
2: Так, зараз якраз у нас такі больш актыўны зараз перыяд. І у нас ёсць група на Фейсбуці, яна закрытая з мэтаў бяспекі, то есть туды можна патрапіць толькі там праз запрашальныя ссылкі, праз неабходныя інтэрв'ю і праверкі. Так само у нас ёсць там чат у Телеграме, где мы коммуникуем, обмяковываем некие пытания. И так само я вельми рада, что в этом будет шмат неких нагодов сустракаться офлайн. Например, у пятницу до нас завитала Настя Рогатка с презентацией своей книги «Носи с собой». Это такая была вельми теплая сустреча, не глядя на то, что пришло там всего 8 человек. Але Настя читала урывки со своей книги. Это такое было небыто вертанне у Беларусь. Так само шмат распытывала про нашу диаспору, чому мы выбрали Словению, як гэтая краіна і жыццё тут нас меняє. І вось гэта такая была вельми теплая сустрэча. І ўжо на гэтай сустрэчы мы так само домовіліся об тым, што організуем такі ўжо традыцыйны летні сустрэчу-пікнік з беларускай диаспорой, куды ўжо можна приїжджати будзе з сем'ями, пажарить шашлыкі, магчыма драніки. Ну, то есть вось такія больш неформальныя сустрэчы у нас, вельми теплые. цікавыя. А хаця там мы заўсёды абмяркоўваем і нейкія планы, і там палітычныя пытанні, якія ёсць, і пытанні бяспекі, і праблемы з легалізацыямі, але гэта стараемся рабіць у такой нефармальнай абстаноўцы.
3: Ну і нейкія планы? Может быть, до конца весны, чи там на початок лета?
2: Ну, зараз гэта у нас, конечно, гэта правядзенне вось гэтага пікніка. У нас зараз выборы у координационную раду. Я зараз з'являюся членом координационной рады і адзінай прадстаўніцай Словеніі у гэтай організації. Тому спадзяюся, что моя діаспора і зараз мене падтрымає наш спіс «Європейський вибор». Вось, а так само вось у неділю планується пікнік. Ну, і так само такое одно з цікавих мероприємств, ми так само розмовляли об тим, як може організуватися і з'їздити у Венецію на перший білоруський бієнале. Я там була якраз під час відкриття на минулим тижні, і це, звісно, уражує це мероприємство височайшого, нейкого самого високого узровню з мировими зорками у венеціанському костюлі. Це, звісно, ось просто нечто невероятное, и вот я так агитую так само жильцов нашей диаспоры, как бы они съездили, там больше тут каля 3 години езды до Венеции, вот как наведать. Ну и далее там литерально уже такие традиционные так само там мероприемства, уже начинаем подготовку до конференции «Новая Беларусь», я так само планую удельничать. Так что такое уже есть ритм некий такого життя и у белорусском политичном житті, и у белорусской диаспоры у Словении.
1: Александр Бамаев так само подкреслива, что белорусское питание активно просовывается на международном узровне, у тем лику про судел у конференции, где посиджениях европейских структур.

0: день с рацией.
1: Радио вам привітання, Мадалі, з вами разом на хвалі Белорусская радио рация. Зараз докладно полгодина застоится до 17 Беларуси, до 16 Польши. На дворе в нашем помежном регионе зараз больше хмарно. В восходних частках Харадинщины ды так само Берастейщины, а у центральной шоссе зараз идут такие интенсивные дожди, які аккурат у усходней частки нашего помежного региона могут заходить так само с заходу невеликие на Белосточину найперш. Ідуть дожди. Температура повітря зараз плюс 11 у Лідзі до Белостоку, 12 у Хайноце, 13 у Гародні до Волковиську, 13 у Бірості, у Кубрині, де плюс 14 у Пінську. Плюс 4-6. Чекаємо ночі, так само захавається перемінна облачність, де буде місцями більш хмарно. Заходній переважає вітер, так само мацніші пориви, понижена атмосферний тиск, він буде незначно повишатися, але сьогодні принаймні атмосферний тиск застається нижчим за норму. І що цікаво, завтра, 14 травня, умови надвор'я вже формує в область повищеного атмосферного тиску, але переважно у заходній частині Білорусі, в усходній частині Білорусі, а ось у нашій заходній частині Білорусі. Далі будуть переважати фронтальні поділи, тому чекаємо трошки завтра і хмару, ну і місцями так само можуть бути дожди.
0: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Литва задоволена выниками решения про обмежование увозу палива. Новое обмежование по паливе, яке увела Литва, закранули и белорусские пассажирские автобусы. Некоторые из них не смогли пересечь межу за перевышение лимиту. Люстерка спытала министра замежных справ Литвы Кястутиса Будриса, что он думает про новую заборону и як это обмежование да помогает змагаться с режимом Лукашенки. Звычайных людей это проблема. Не отычется, запевнил Будрис, потому что у их легковых автомобилях нема бака на 200 литров. Гэтая мера больше относится до грузовиков. Именно это с гэтай причины гэта было пропоновано урадом. Недавно у Литве, прыгадаю, уступили у силу поправки до закона об обмежевальных мерах у сувязи с военной агрессией супрать Украины. Яны протягнули деяние санкций у дочинения до России и Белоруссии и увели новые. Александр Лукашенко подписал черговую директиву про сотрудничество с Китаем. У лику приоритетов экономичных сотрудничества Беларуси и Китая у документе называется «Поглубление промысловой и технологичной кооперации, развитие хандлевой, инвестиционной и инновационной сфер». Говорка идет про супольные проекты у халинах сельской господарки, энергетики, транспорту, логистики, оховы здоровья и так далее. Китай при этом является буйным инвестором у Беларуси, однако проекты реализуются с привязанными кредитами, при яких великая доля сродков вертается назад у Китай про закупки китайской техники и послуг. Под Менском будуют теплицы по мерам 8 футбольных полев. Калявюцкие табары Менского района ведется будовництво великого, сучасного тепличного комплекса площадь 7,2 гектара. Это прикладно отповедая по меру 8,5 футбольных полев. Новый комплекс створается как частка программы по умацаванне харчовой безпеки краины и снижение залежности от импортной городнины. Тут плануют круглый год выращивать помидоры, огурки, зеленину и иншую продукцию. После полного запуску обоих объектов у таборах различивают отрымливать до 3,5 тысяч тонн хородненный уход. Первый урожай помидоров планируют собрать уже в осенью. Протяглый конфликт у Ирана и его разбуральные экономичные наступства причиняют велизарные проблемы по всему свете. У той же час эксперты, на яких спосылается CNN, показывают, что эта война может сприять глубоким изменам у глобальной системе энергозабеспечения, что может принести корысть сусветной экономике у долготерминовой перспективе. Эксперты, на яких спосылается американский сайт, кажут, что одним из наибольш верогодных сценаров является будовництво новых трубопроводов на Близким Усходе, якія обыдуть Армузский пролив. Такие инвестиции могут повысить энергетичную безопасность и снизить выдатки на транспортировку сыровины. Конфликт у Ирана, как отмечает CNN, так само поскорил глобальный переход до обновляльных крыниц энергии. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 63 гроши, евро 4 злотые 25 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: день з рацией.
1: А так само далі працюється наш інформаційний день на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут чергове теми з'являються. Центр нових ідей представив виніки штукарного розслідування того, як Білорусі білоруси адлюструвуються у міжнародних медіа. Одразу скажемо, що там багато інформації про репресії. А ось основні виніки дослідування представила керівниця дослідування у Центру нових ідей Дар'я Урбан.
2: Если мы говорим об официальных властях, то здесь тоже все достаточно однозначно. Это либо агрессоры, представляющие угрозу, и в том числе в плане гибридных и военных угроз и атак, и либо это власть репрессивная, подавляющая собственное население, что очень хорошо коррелирует с образом жертвы белорусов внутри Беларуси, все довольно цельно. Репрессии продолжаются. Большинство статей упоминает о том, что да, они есть, они никуда не исчезли. И значительное количество статей из нашей выборки в этом году говорили об освобождении политзаключенных. Каких-то новых резких поворотов практически нет. И смотрите, не рассказывается практически о частных случаях репрессий. Репрессии описываются как общий, абстрактный фон, существующий в Беларуси, но не как что-то частное. Беларусь — это такой геополитический актор, обобщенный, абстрактный, но не самостоятельный в большинстве случаев разговоров в СМИ. Снижается роль Беларуси как отдельного актора в военных отношениях, повышается роль в геополитическом поле, потому что она рассматривается менее субъектно. Роль Лукашенко размывается, тоже снижается, не так значительно, как можно было бы подумать, но зато растет упоминание властей в целом. То есть еще больше абстрактность этого образа возникает, деперсонализация.
3: Особенно керівниця дослідження Центру нових ідей Дар'я Урбан під час презентації виділила, як у польських медіях представлена Білорусь і білоруси на фоні остатніх країн.
2: Інтересно посмотреть, як в різних странах говорять об Олександрі Лукашенко. Тут, звісно ж, є небольшой перекос на специфіку СМІ, які публікують ці статті. Хтось, в принципі, придерживається більш нейтральних формулювань, наприклад, BBC, наприклад, CNN. Вони все-таки стараються не давати оцінок прямих. Но мы видим, что больше всего негативных и таких сильно перекошенных оценок в сторону негативных в Литве, в Эстонии, в Украине. Моя гипотеза была, что Украина, наверное, будет на первом месте по количеству негативных оценок. Однако нет, Украина продолжает держать такой баланс. Отдельно хочется отметить Польшу, потому что Польша — это страна, в которой есть 1,8% положительных статей, положительных упоминаний. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов, потому что недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
3: Наприкінці дослідчиця звернула увагу на слабую представленість білоруських демократичних сил у західних СМІ і дала поради по узмацненню медіаобразу цих структур.
2: Если мы говорим о демократических силах и представителей демократических сил, я бы хотела, чтобы они обратили внимание на тот образ, который вокруг них сложился. Была бы очень рада, если бы они пристально и по-честному посмотрели на то, как они выглядят в глазах западных СМИ и то, как их представляют. Потому что этот их образ — это в том числе результат их коммуникации, их работы, их медийности, их создания инфоповодов. Количество упоминаний на 8000 статей — это единичные упоминания. Понятно, там не включена Светлана Тихановская, потому что она просто как бы отдельный политический персонаж. Там нету представителей почти демсил. Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями. Несмотря на всю работу, которую они проводят, к сожалению, их образ — это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание, нудительное изгнание, либо оппозиция в изгнании, как некчто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью. И это доминирующее представление о демократических силах. Надеюсь, они обратят на это внимание.
1: Моніторинг охопив 8694 публікації у 37 виданнях з 10 країн, показав, що в образ Білорусі за межею по-ранішому найчастіше зв'язується менето з репресіями, залежністю від Росії та політичної ізоляції.
0: Білоруська радіорація пропонує. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыё Рацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
5: Беларуская радыё Рацыя прапануе «Дзень з рацыяй».
1: І таксама зараз закрытаем з вами разам на гадзіннікі. Дакладна перасхлянуў застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Далей у нашым эфіры Мікола Бянько пра тое, што стаіць за магчымым вяртаннем Ангелы Меркель у вялікую палітыку.
5: Каментар рацыі.
6: Паводле дадзеных некаторых уплывовых заходніх выданняў, у тым ліку нямецкага Der Spiegel, на ролю перамоўшчыцы паміж Захадам, а дакладней Еўрасаюзам і Расіяй у пытанні вайны супраць Украіны можа быць абраная былая канцлерка Германіі Ангела Меркель. Чаму гэта не надта добрая навіна для Беларусі і Украіны? Адказ часткова варта шукаць у біяграфіі гэтай палітычнай фігуры. Ангела Меркель фармавалася як асоба ў часы ГДР ва ўсходняй Нямеччыне, камуністычнай дзяржаве. Яна ўдзельнічала ў афіцыйных моладзевых структурах і, як адзначаюць біёграфы, у значнай ступені прымала і падзяляла ідэалы тагачаснай сістэмы. Пералом у яе жыцці адбыўся пазней, ужо ў дастаткова сталым узросце, у студэнцкія, аспіранцкія гады і супаў з падзеннем Берлінскага муру. Многія даследчыкі жыцця Меркель таксама звяртаюць увагу на загадкавае знікненне частку дакументаў з архіваў Штазі падчас бурлівых падзей канца 80-х, пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Існуюць падазрэнні, што разам з іншымі матэрыяламі маглі знікнуць і тэшкі, звязаныя з некаторымі будучымі ключавымі палітыкамі аб'яднанай Германіі, у тым ліку з Ангелай Меркель. Што магло знаходзіцца ў гэтых дакументах, пытанне адкрытае. Магчыма, гаворка ішла пра кантакты са спецслужбамі або пра актыўны ўдзел у афіцыйных камуністычных структурах. Аднак вядомы іншы эпізод, пра які пішуць яе біографы. Аднойчы Меркель затрымалі пасля паездкі ў Польшчу, ахопленую пратэстамі салідарнасці. Яе разам са спадарожнікам выклікалі на допыт супрацоўнікі Штазі. Пры маладых людзях аказаліся ўлёткі антыкамуністычнай польскай апазіцыі, якія яны ўзялі з сабой як сувенір. Чым скончылася гэтая гісторыя, сказаць цяжка, але многія адзначаюць, што нават у менш рызыкоўных абставінах у ГДР людзі часта сутыкаліся з сур'ёзнымі наступствамі. У выпадку Меркель усё абышлося без вялікіх праблем. Таксама вядома, што Ангела Меркель у маладыя гады неаднаразова ездзіла ў Савецкі Саюз. Не толькі ў межах афіцыйных праграм, але і самастойна, што для таго часу выглядала досыць дзіўна. Яе сям'я ў цэлым мела хутчэй прасавецкія і русафільскія сімпатыі. Бацька Меркель, хоць і быў пратэстанцкім пастырам, паводле ўспамінаў сучаснікаў, займаў выразна пракамуністычныя пазіцыі. Усё гэта відавочна спрыяла таму, што пасля распаду Савецкага Саюза Меркель даволі лёгка знаходзіла агульную мову з расейскімі элітамі, у тым ліку з Владзімірам Пуціным, былым супрацоўнікам савецкіх спецслужбаў у ГДР. Часам складваецца ўражанне, што яна не надта высока ацэньвае каштоўнасць суверэнітэту новых незалежных дзяржаў. З яе інтэрв'ю і палітычнай практыкі можна зрабіць выснову, што для яе гэты рэгіён часта ўспрымаецца як адзіная цывілізацыйная прастора, моцна завязаная на Расею. Таму магчымае прызначэнне Меркель на ролю перамоўшыцы азначала б, з аднаго боку, больш мяккі і зразумелы і прымальны для Крымля падыход, бо Пуцін традыцыйна мае да яе асаблівае стаўленне. З іншага боку, гэта кепскі сігнал для Беларусі, Украіны і іншых постсавецкіх краін, якія зноў рызыкуюць аказацца без уласнага паўнавартаснага прадстаўніцтва пры абмеркаванні свайго лёсу. Такія падыходы могуць сведчыць пра тое, што Захад паступова схіляецца да новай мадэлі кампрамісу з Расіяй, у тым ліку праз магчымыя тэрытарыяльныя і геапалітычныя саступкі за кошт Украіны і сферу ўплыву на Беларусь.
5: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши. Литва планує денонсувати домову об поміжному руху з Білоруссю. У російській базі вишуку за півгода додалося більш за 1000 білорусів. У Білостоку затримали 2 контрабандистів.
3: У студії новин Володимир Лапцевич.
2: Урад Литви пропонував президенту країни денонсувати погоднення на конт руху жихаров приміжних з Білоруссю районів. Для денонсації потребується згода президента і голосування у парламенті, передає ЛРТ. У литовском МЗС означают, что погоднение, хотя и было подписано в 2010 году и ратифицировано Вильней в 2011, так и не набыло моци. За этот час не было отримано поведомление от Республики Беларусь про завершение внутренних процедур. Тому погоднение уважается за такое, что стратило актуальность, означают у литовском дипломатичном ведомстве. Эта домова дозволила б жыхарам примежных районов Литвы и Беларуси минать мяжу поводле адмысловых дозволов и перебывать на примежной территории двух краин до 90 дён тягом полгода. Коли сейм Литвы денонсуе погоднение, Менску поведомец про гэта по дипломатичных каналах. Центр новых идей представил штогодовое доследование мониторинг того, как Беларусь и белорусы представлены у международных медиах. Доследование охопливая 8694 публикации у 37 медиах из 10 краин и получая ручный и автоматизованный контент-анализ. Керавница доследования у Центра новых идей Дарья Урбан расповела, как у польских медиа представлены Беларусь и белорусы.
4: Польша – страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
2: Подчас презентации Дарья Урбан так само звернула увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
4: Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями. Несмотря на всю работу, которую они проводят, к сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
2: Доследчица отзначила, что Беларусь по-ранейшему воспринимается международными медиами как изолированная краина, моцно залежная от России, где протягиваются репрессии и заховывается авторитарный режим Александра Лукашенко. До інших тем. От кастрычника 2025 года по сёлетний красавик у российскую базу вышуку додали 1118 громадян Беларуси. Теперь у ёй 5880 белорусов, зауважила выдание «Медиазона». У российскую базу вышуку белорусских громадян додают поводли запыту белорусских улад. Это означает, что таких людей шукают у обедвух краинах, у Беларуси и России. Сирот тых, кого додали у вышук за опошние полгода, есть на приклад ведутся проекта «Зроблено в Польше» Максим Паршута, автор проекта «Чеснок Лив» и эксполитвязень Александр Ивулин, музычный журналист и письменник Александр Чарнуха. До речи, былые политвязни довольно часто трапляют у базу вышуку. Например, теперь туды додали Викторию Кульшу, якую вызволили у снежни 2025 года поводли домовленности администрации США с режимом Лукашенко и выдворили с Беларуси. До мясцовых подей. У Белостоку затримали литовца и громадянку Польши белорусского походжения, якія перевозили контрабандные белорусские цигареты. Про гэта поведомила польская помежная служба. Людей, якія перегружают контрабандные цигареты у автомобиль, зауважили помежники. У ходе дальнейших деяний было конфисковано у агульной складанности 217 тысяч цигарет с белорусскими акцизными марками, агульным коштом амаль 224 тысячи злотых. Шкода державному бюджету у выгляде невыплаченных податков и мытных сборов у выпадку уводу товару у оборот на территории краины могла перевысить 380 тысяч злотых, поведомили польские помежники. Попередние высновы показывают на то, что выявленный товар был доставлен контрабандой с выкористанием беспилотных летательных аппаратов, а затриманная жанчына, вероятно, грала ведущую роль в организации этого злочинства, отзначили помежники. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Ну і так само зараз така ось температура повітря у нашому поміжному регіоні. Плюс 11 у Бостоку, Дегайну, це 13 зараз. Сухарні де Вулкавуйську, плюс 12 у Ліді, 13 у Бересті, у Кубрині, ді 14 у Пінську. Містами багато хмару на нашому небі, ді так само з заходу йдуться невеликі дажі. Найперше не розповсюдяться по Білосточині. Містами можуть бути. Плюс 4-6. Чекаємо наші. Так само заховається перемінає в облачність, ді більш хмар наперадзе. Заходнія пераважае вецер, месцамі мацнейшыя парывы, паніжаны атмасферны ціск, ён будзе нязначна павышацца, але застанецца атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Працюю за наш ефір на хвилі Білорусського радіо «Рація». Ну і тут у студії Влад Гринівський. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, Білі Подрязки, де так само інтернеті rc.com. Білорусська солідарність, як і нам уже далеко пристягатися, де навіть за межі не тільки Білорусі, Польщі, де тих країн, де ми живемо, а може навіть і далеко за океан. На краї теми, між іншим, у цій новій інформаційній годині з вами будемо напереді розмовляти. 98.1 FM у Белостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, Білі Подрязки, де так само в інтернеті rc.com.

Игра Белорусская Радорация, наша координаты 98.1 ФМ, Белостокуды, Рудни, 99.2 ФМ, Бира, Сербила, Подрезки, Ды, так само, Тернете, РЦ, Кропко, Ком, Украина, подмассированной, поветренная, так и России, Цоюсь, Ахвяре. Мы про это избираем информации, Ды, подробязности расповедим у наших новинах на початку наступной годины. В 2025 году польское громадянство отримали 6,5 тысяч белорусов. Такие вот стоим обоискова на пирозе, на нашей хвале. На початку наступной годины будем далее. Так само с вами разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши. Украина под массированной поветренной атакой российцев. Есть ахвяры. Белорусские волейболисты допущены до международных спаборництв. У 2025 годе польское громадянство отримали 6,5 тысяч белорусов.
3: У студии новину Владимир Лапцевич.
2: Почнем с подей российско-украинской войны. Сегодня ранницей президент Владимир Зеленский попередил украинцев об махчимой хвале дроновых нападов, а головное разведывальное управление об комбинованным поветренным удары. У Ровенской области, поводле попередних звесток, загинули 3 человеки, и аж 4 отримали ранения, поведомил керавник областной администрации Александр Коваль. У Одессе, як расповел керавник областной администрации Олег Кипер, потерпели 2 человеки во взросте 31 и 38 годов. Поведомляется так само об потерпелых у Одесской, Херсонской, Ровенской и Хмельницкой областях, а так само об ударах по Киевской области, Луцку, Ивано-Франковску, Черновцам, Коломыи, Ивано-Франковская область, Житомирской и Львовской областях. Сегодняшняя атака России протягнется до завтрашнего полдня. У ночи отбудется запуск ракет, а затем рушить у след еще одна хваля дронов. Цитуя выдание «Инсайдер» дорацию министра обороны Украины Сергея Бескрестного. На российско-украинской войне все начинает залежать от того, кто и кольки здольны назапашить сил. Бо ситуация выглядает так, что ни один из боков не может просунуть свою позицию на фронте, каже народный депутат Украины Олег Дунда.
4: Фактично, станом на сегодня, існує лише одна стратегия, яка застосовується на полі бою, и може мати хоч якісь шанси на успіх, це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронерів. І фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам.
2: Повномасштабная война в Украине идет с 2022 года. Перемовы покуль поставлены на паузу. До інших тем. Міжнародна федерація волейбола допустила зборная Беларусі до удзелу у турнірах под своей эгідой. Про гэта 13 травня поведомила Беларуская федерація волейбола. Означается, что Беларуская федерация отримала лист за подписом президента Міжнародной федерации Фабія Азеведа, у яким говорится об дозволе удзельнічаць у міжнародных турнірах. Згодна з рашэннем адміністрацыйнага совета федерации, до турніраў будуць допущены национальная зборная Беларусі по класічным і пляжным волейболі усіх узроставых катэгорый, гаворыцца ў паведамленні. Падкрэсліваецца, што рашэнне прынята ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 19 тысяч замежнікаў, у тым ліку 6,5 тысяч грамадзян Беларусі. Такую статыстыку агучылі ўсімі прадстаўнікі МУЗ. Пра гэта паведамляе ПАП. Беларусы другая па колькасці група замежнікаў, якія набываюць грамадзянства Польшы. На першым месцы украінцы. Летась польскі пашпарт атрымалі 10 тысяч грамадзян гэтай краіны. За беларусамі з вялікім адрывам ідуць расіяне – 759 чалавек. Частей за все о признании польскими громадянами хозяйничают замежники польского походжения, у яких ранее была карта поляка. Зараз у Польши идет кампания по узмацнению жорсткости умов признания громадянами Польши. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Такое рознае надвор'е зараз у нашым памежным рэгіёне месцамі раз'ясняецца неба, ну а месцамі нават яшчэ больш хмару збіраецца. На краі месцы пераважна, напрыклад, ва ўсходняй частцы Гарадзіншчыны. Температура паветра зараз плюс 12 у Лідзе, Гародні да Беластоку, 12 таксама ў Ваўкавыску ды ў Кайнаўцы, 13 у Берасці, 13 у Кубрыні ды 13 у Пінску. Заходні пераважае вецер, месцамі мацнейшыя парывы сёння ды паніжаны атмасферны ціск. Ён нязначна павышаецца, але застанецца ніжэйшым за норму таксама. Плюс 4-6, абяцаюць і прагназуюць нам сіноптыкі на тэрмометрах уначы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Дзень з «Рацыяй».
5: Зараз ми запрошуємо вас у чергову годину на нашій хвалі. Тут у суді Влади Гринівський. 98.1 FM у Білоці, куди Грудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біла Подрязки, де так само у Терниці, РС Крупко.кум. Напереді більш про культуру, де не тільки.
6: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Рация.
1: Рация.
2: Игорь Белорусская, радио «Рация». Наша координата 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудни, 99.2 FM у Берасе, да Белой Подрядской, да и так само в интернете rc.com. Чарковая информация. Далее мы собираем в нашем эфире. У Белостоку пришла пресс-конференция, присвеченная 45-му юбилейному международному фестивалю церковной музыки «Хайнука-2026», який отбудется с 20 по 24 травня. Организаторы рассказали про концепцию вселетней редакции, да и основной подеей фестиваля. Директор фестивалю Миколай Бушка значил, что сёлета в программе удельничают хоры из Европы, Азии и Африки, у тем лику из Украины, а так само белорусский хор.
3: Приезжают до нас хоры из 13 краин света, и у каждого есть граница. Приезжают до нас хоры из Украины, где, как известно, война. Планируется так само удел слова та хора, который репрезентует свободную, вольную Беларусь, это хор Уния из Вильни. Ну, але приезжают, мою надежду, что будут у нас хор из Африки, из далекой Азии, это армяне, это азербайджане, это грузины. Открываем мы так само осяроджа диаспор. Ну, свет такой, что много людей по разных причинах. Грузина, чи российцев, которые нашлися за границей, бо за Австрии, и там пропагуют свою музыку. Попавняючи, что вельми чешит так сама, и неким судом доводячи до этого, что рдзенные жихары этих краин так само спевают церковную музыку. Так было, например, в прошлом году, где приехал до нас хор из Нидерландов. Фестиваль организуем под лозунгом «Свет церковной музыки», «Музыка церковная свету». Ну и что хочем в целой программе показать, как наибольше музыки из разных краин света. И тому каждый из тех хоров, который из 13 краин приезжает, покажет так само свой элемент. И это, думаю, побачим так само в инаугурационном концерте, где сирот 19, сдается, творов молитв разных композиторов, а сирот и их так само польских композиторов и белорусских. Я хочу вернуть увагу, что у

0: артыкула ні з кім з сябраў камісіі, і наколькі вядома, з Паўлом Ліберам таксама у апошні момант яны камунікавалі. Вось, таму я так наўпрост, канешне, не адкажу, чаму гэта з'явілася зараз. Тут хутчэй да іх пытання. Але чаму яны не спраўдзілі інфармацыю, а выдалі гэта так на гара. Вось тут у мяне, канешне, пытанне, можа, яны хацелі паспець, я не ведаю, прадатвараціць беду, ці што. Вось, але тут хутчэй пытанне, ну, да іх, чым яны накіраваліся, і ўвогуле, адкуль у іх гэта інфармацыя з'явілася, як яны гэтую тэму пачалі распрацоўваць, як доўга яны працавалі над ёй, ну, у мяне шмат пытанняў таксама.
1: Павел, для вас тое, што здарылася з кампаніяй, з пытаннямі да кампаніі верыфікатара было такой нечаканасцю?
2: Это было неожиданностью, потому что как раз-таки к кампаніі верыфікатару у нас было менш усяго вопросов. И я уже пояснял, почему, потому что достаточно крупная кампанія. И в данном случае у меня нет особо претензий к нашей Ниве. Ну, то есть журналисты, безусловно, хотели сделать свою работу. Как бы плохо, что они не поговорили с компанией SumSap. Плохо, что они опирались на статью, которая там была признана судом как бы недействительной. То есть я думаю, что в данном случае просто спешка породила какую-то неаккуратность, и в итоге появилась, как бы, с одной стороны, достаточно серьезная статья с обвинениями, с другой стороны, практически на следующий день как бы опровержение вот самой компании SumSap, которую опубликовала наша Нива. При этом очень важно, что часть вещей действительно были значимыми, да, то есть, как бы, например, наша Нива указала на утечки, мы пояснили, что это были за утечки, или наша Нива показала на российское происхождение основателей, мы действительно взяли время перепроверить эту историю. Ну, то есть, я думаю, что эта история, безусловно, могла бы быть более спокойной и этичной, и более профессиональной, как мне кажется. Но в любом случае я особого вреда в ней не вижу, кроме того, что мы там потеряли какое-то количество времени на то, чтобы все перепроверить, отложить запуск, ну и какое-то количество нервов, чтобы, безусловно, поотвечать на все вопросы, успокоить людей и прочее.
1: Ну, бачыце, запуск вы адклалі, і калі ўжо ўсё было гатова да запуску, пачалася вось гэтая масіраваная DOS-атака. Ці можна падрабязней пра яе, як гэта было арганізавана, колькі, напрыклад, рэжым мог умоўна выдаткаваць на гэта грошы?
2: Слушайте, на самом деле сама атака началась даже не к 21:00, она началась чуть-чуть раньше, и, соответственно, она была достаточно массированной, ну, то есть, как бы, мы насчитали там более, ну, почти 2 миллиона запросов, которые пошли на там платформу «Три слоны», по-моему, 1.3
0: миллиарда,
2: миллион, миллиарда, да, миллиарда, да, 1.3 миллиарда, которые пошли на саму платформу. И я думаю, что задачей было как раз-таки всю эту историю замедлить, соответственно, ну, потому что когда, к сожалению, совпало, что атака началась ровно в тот момент, когда мы решили дополнительно проводить тестирование. Соответственно, это все пришлось делать под этой нагрузкой. Условно говоря, там одним глазом тестировать, вторым глазом там создавать правила. Потому что проблема таких атак не столько в том, что они влияют на отказоустойчивость системы, сколько в том числе в том, что они выедают деньги. И, к сожалению, современная борьба с DDoS-атаками – это борьба денег против денег в том числе. И режим эти деньги тратить готов, они у него есть. У нас денег, к сожалению, гораздо меньше, и брать там их неоткуда. Поэтому как бы нужно очень эффективно реагировать и отрабатывать стратегию, чтобы не уйти в минус, и при этом параллельно там заниматься тестированием системы. При этом, на наше счастье, мне кажется, мы не ожидали таких массированных угроз, я скажу честно, потому что в прошлый раз тоже были там атаки, но они были там несущественные, там 10 миллионов запросов, там 12 миллионов запросов. То есть, соответственно, в этот раз еще в апреле, когда начали атаковать «Три слоны», мы увидели, что объемы возросли многократно, режим готов тратить на это деньги. И мы в том числе стали пересматривать, окей, а под такой нагрузкой есть ли компоненты платформы, которые мы хотим оптимизировать. Нам пришлось оптимизировать подходы к серверной части платформы. А комиссии пришлось это перепроверять, потому что мы не можем просто как технический партнер что-то сделать, и потом как бы комиссия это просто примет. Да? Комиссии нужно убедиться, что это работает как нужно. И вот вся эта

0: цепочка каких-то факторов и стала причиной основной задержки. С точки зрения трат, ну вот когда мы оценивали апрельские потенциальные траты, у нас это гипотетически доходило там до 50-60 тысяч долларов. Почему мы считаем, что это дорого, хотя обычно DDoS-атаки дешевые? Мы это видим по характеру трафика, что это трафик не с популярных каких-то ботнетов, который легко отсекается с современными клауд-провайдерами. Почти половина этого трафика проходит через щиты CloudFront, Cloudflare, и, соответственно, это значит, что он идет, как правило, с мобильных ферм, то есть с мобильных устройств, с десктопных устройств. И дальше, соответственно, это, опять же, вопрос денег. У кого есть деньги, те могут купить такие фермы, которые, постоянно меняя IP-адреса, эмулируют настоящие мобильные телефоны для того, чтобы, соответственно, популярные клауд-щиты их пропускали. И вот эта гонка, как бы, она непрерывная, поэтому как бы, в ближайшее время, я думаю, что мы не расслабимся до конца выборов, потому что вот одна волна сейчас вроде бы стихла, мы сейчас ожидаем вторую сразу после начала выборов. Поэтому пока что вот мы находимся в режиме постоянной готовности. И, как правило, волны до этого они активно начинаются ночью, чтобы ты за этим не следил, и чтобы ты. Ну и поэтому у нас сейчас еще такой режим, когда мы там ночью просыпаемся, смотрим, что происходит. Ну, то есть беспокойное время, я бы так сказал.
1: Але чаму ўсё ж з усіх кампаній Лібер выбраў менавіта тую, што была заснаваная грамадзянамі Расіі, якія пераехалі ў Ізраіль і цяпер ужо сталі грамадзянамі Ізраіля?
2: Давайце паслухаем, што адказвае на гэта сам Павел Лібер.
0: Вопрос правильный, как бы давайте разделим его, кстати, на две части, потому что многие люди почему-то считают, что у нас было очень много времени на то, чтобы все сделать. Но это, к сожалению, не так. То есть, несмотря на все рекомендации, что там разработку нужно было начинать там, за 8 месяцев до выборов, в итоге все началось за 3, когда были приняты финальные решения. Поэтому не так, чтобы было много времени как бы все делать. Да? Второе, когда мы выбирали компанию, в прошлый раз мы работали с компанией Verif, как бы, и в целом компания была неплохая, но поскольку мы с ней уже работали, мы понимали, что за 2 года там режим может пытаться найти к ним какие-то, как бы, соответственно, подходы, и мы принципиально хотели другого провайдера. И когда мы смотрели на другого провайдера, мы выбирали между разными компаниями. Была компания SamSub, была компания Onfido, была компания Regula, которая еще хуже, чем SamSub в плане российскости производителей.
3: И белорусскости.
0: Да. Там так само для нас было. Очень важно было смотреть тут не на происхождение, как бы, а на какие-то более основательные профессиональные факторы. Позиция компании на рынке, признание компании на рынке, те сертификаты, которыми она обладает, потому что сертификаты гарантируют международный аудит. Соответственно, компания не может пользоваться российским софтом, сливать данные в Россию, пройти при этом как бы международный аудит. Да, то есть, соответственно, как бы мы руководствовались набором как бы все-таки каких-то общепризнанных профессиональных факторов. То есть, и да, как у многих компаний сегодня есть как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 2022 году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатели хорошей прозрачности и честности компании. Ну, и опять же, у них большая клиентская база, у них есть крупные бренды как бы в клиентах, поэтому мы исходили здесь исключительно из синтетических факторов.
1: Ну, а голосование протягивается ранком 13 травня, не глядя на все складанности, на выборах УКР уже проголосовали каля 500 белорусов.
4: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Кітай.
5: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослаблены, в очень непростых для себя условиях.
2: Дмитр Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
6: Гэта кажу для усіх тих глядачоў, які читають ось пул першага і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп паляцеў у Кітай. Ён не быў там з 2017 года. Візіт, які планаваўся ўжо некалькі месяцаў, адкладалі праз гандлёвую вайну і рэгіянальныя канфлікты.
2: «Мы и Китай – две звышдзяржавы свету», – заявил президент США перед вылетом. Цікава, а где тут место для России?
1: Темами для перамоваў с Си Цзіньпінем будут у тым ліку Венесуэла, Иран и Украина. Ну, тут, вядома, и Россия.
2: Напередодні Трамп у своем стиле почав прогрев аудитории, каб тая загадзя рыхтавалася сачыць за темами, якія будуть абмерковаць. Наприклад, опублікаваў карту, на якой Венесуэла выявлена як 51-й штат США. А так само сказал, что ніяких таемных домовленостей с Путиным немає.
1: Так про что он будет казать у Пекине? Ці намечается некое новое сябровство помеж США и Китаем? Давайте послухаем, як журналістка Еврорадио Марыся Вайтовіч абмярковывае гэтую тему с гісторыкам и політичной оглядальницей Розой Турарбековой.
3: Сам визит Трампа у Пекін, он выглядає не як некая протокольная такая сустреча, а як десант таких технологічних королів, так, на борці Ілон Маск, наприклад, так, керівник Віда. Ми бачимо спробу вибудувати новий сусвітній некий парадок про бізнес. Перед вилітом Трамп зробив гучні заяви про близьке закінчення війни в Україні і обверг таємні домовленості з Путіним. Тим часом Пентагон підвищує страти. Війна з Іраном уже коштувала Злученим Штатам 22-29 мільярдів доларів. Це не стане жадання Трампа ось закрити український кейс, просто спробує визволити ресурси для супростояння, да, з Іраном і Пекіном.
4: Ну, ведаєте, насамрэч, з моєго пункту гледжання, звісно, це ми можемо розглядати у іншому треугольнику, великому треугольнику, відносин поміж Злученими Штатами, Росією і Китаєм. Ось, і тому у гэтым треугольнику, ну, це так званий стратегічний треугольник, у гэтым стратегічному треугольнику ясно, яка була стратегія у Трампа спочатку, ось гэтага срока, це відтягнути Росію від Китая з тим, щоб Китай стався один. Вот. Тому ось ему было потребно скончивать вот эту войну, как ему кажется, ненужную войну, да, с Украиной, и заняться уже Россией, то есть перетянуть Россию на свою сторону, привлечь ее там, я не знаю, какими-то там хорошими там бизнес-планами и так далее и тому подобное, но не получается. Не получается, потому что война не заканчивается. Вот. И Украина не слушается. И Украина не хочет сделать то, что хочет сделать Трамп. Очень быстренько заключить мир, отдать Донбасс России. Вот. И на этом закончить войну. С тем, чтобы Россию как бы втянуть в свою орбиту, я про администрацию Трампа, и оттянуть ее от Пекина. Не получается. По календарю у них ничего не выходит. Вот. Поэтому тут он еще и втянулся в эту авантюру с Ираном, которую ее отчасти втянул и Израиль. Ну, как бы администрация США – это не подросток, который не может отвечать за свои действия. Это все-таки взрослые люди, они сами втянулись в это дело. И они, Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях, невыгодных для себя условиях. Контекст отношений таков, что Соединенные Штаты сегодня не могут добиться того, чего они хотят добиться от Ирана. И они думают, что они в краткосрочной перспективе не смогут этого сделать. Вот. Плюс ко всему, ну, понятно, что технологически на сегодняшний день Китай уже сам по себе является достаточно автономным, поэтому попытка Трампа продемонстрировать технологическую мощь через этих энных персон, Маска, еще кого-то, ну, это было бы актуально, наверное, лет 5-10 тому назад, сейчас это уже не настолько актуально. Эта демонстрация, она как бы запоздала, с моей точки зрения. Это не потому, что я люблю Китай, не потому, что я разделяю китайскую, там, я не знаю, политическую, технологическую модель. Иногда меня наши слушатели не очень хорошо понимают. И я просто констатирую объективно, как эксперт. Это уже опоздание. Вот. Первое, второе, геополитические ситуации сейчас невыгодны для Трампа, и они там будут обсуждать в первую очередь Иран. Вот. И это в первую очередь в этом будет заинтересован, конечно, и Китай. Почему? Потому что Иран является поставщиком энергетических ресурсов для Китая в том числе. Вот. Про цены на нефть это уже отдельный как бы разговор. То есть в общем и целом визит Трампа в Пекин и ведение переговоров с позиции силы, как он привык, да, не получится. Вот посмотрим, что у них получится. У них очень большая и очень сложная повестка переговорная. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай на сегодняшний день, вот прямо вот на сегодняшний день, да, они находятся в гораздо более выгодных условиях, потому что Пекин не вовлечен ни в один конфликт напрямую, не дискредитирован ничем. В этом отношении, я имею в виду с точки зрения международных отношений. Там, например, не напал на Тайвань там, или еще что-нибудь в этом роде. Да? И в этом отношении, конечно, визит проходит именно в таких, при таких обстоятельствах. Посмотрим, что как бы, будет дальше. Но для Трампа сегодня условия не очень хорошие.
2: Ну і, дарэчы, Александр Лукашенко нібыта нагадвае Кітаю, хто яго сапраўдны сябар і партнёр. І 12 траўня падпісвае дырэктыву аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
1: Гэта ўсё намёкі ці проста супадзенне? А калі намёкі, дык каму? Про гэта разважае Роза Турарбекова.
4: Это такая пиар-акция, на самом речь. Вот, это зрозумело, что он, ну так, вот как бы напоминает, да, себе, что вот, вот я тут, я есть, и у меня прекрасные отношения с Пекином, и Пекину напоминает, и Трампу, возможно, напоминает, не знаю, насколько там следят прямо за действиями Лукашенко и его документами. Вот, но это не может изменить всерьез сути отношений. Я имею в виду, если мы с вами говорим о белорусско-китайских отношениях, это совершенно отдельная, как бы серьезная тема, вот, где есть свои большие-большие минусы и не очень много плюсов, я имею в виду для белорусской стороны. Но у Лукашенко есть как бы свои цели. Да, там. Пекин, для, по его мнению, должен выполнять вот в его внешней политике, да, роль, там, я не знаю, второй опоры. Особенно после потери Европейского Союза в качестве основного рынка сбыта. Вот и Украины, не стоит забывать, потому что Украина была одним из крупнейших наших торговых партнеров. Да? Вот. На фоне этого, конечно, надо было демонстрировать какие-то там, я не знаю, успехи. Вот. Но отношения с Китаем развиваются так, как они развивались и раньше. Сильно как бы, качественных изменений не произошло. Пекин не смог заменить, китайский рынок не смог заменить европейский, это известно. Можно по фактам, по цифрам, по датам все это рассказывать. В принципе, об этом я уже неоднократно и говорила, и писала, я имею в виду публикации. Проблема белорусско-китайских отношений заключается не в Трампе и не в России. Проблема заключается в белорусской системе. Для Пекина, для китайских бизнесменов самое сложное – это как раз именно белорусская бюрократическая система и странная модель управления экономикой, которая им не всегда бывает понятна. Вот. Она не является рыночной, сугубо рыночной эта модель является, потому что авторитарная, фактически тоталитарная страна, где государственный сектор имеет очень серьезное, доминирующее, да, фактически место занимает, несмотря на то, что трудоспособное население, да, занято в основном в частном секторе, но вот тем не менее. Лукашенко может в любой момент, там, я не знаю, что-то отнять, что-то забрать, кошмарит бизнес. Даже китайским бизнесменам нужны какие-то там, я не знаю, гарантии. Поэтому это, кстати говоря, из моего давнего исследования выводы относительно того, что китайские бизнесмены высказывали свои жалобы относительно белорусской централизованной бюрократической системы, очень советской, по их мнению, по мнению китайских бизнесменов, не по моему мнению, да, которые мешают развитию, свободному развитию белорусско-китайских отношений. Хотя они развиваются хорошо, я имею в виду, в целом есть комплекс отношений, но если мы с вами говорим исключительно об экономике, там есть существенные ограничения. Это ограничение, эти ограничения связаны с характером режима Лукашенко. Это еще было до 2020 года такое было.
1: Гэта была палітычная глядальніца Роза Турарбекова. Мы размаўлялі пра тое, навошта Дональд Трамп паляцеў у Кітай і павёз з сабой туды нават Ілона Маска. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дмітр Лукашук читає газети з Аліною Харисовой.
5: Это я кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин у шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензури.
1: Выглядая на тое, что для Александра Лукашенко пачалі чытаць замежныя газеты. И аўтары яго телеграм-канала штотыдзень публікуюць подборку таго, што ім найбольш спадабалася.
2: А редактор Еврорадио Змитер Лукашук абмяркоўвае гэтыя подборки с палітологиней Алиной Харысовой.
1: На гэтым тыдні памочнікі Лукашэнкі адсачылі, што пішуць пра Беларусь у тым ліку ў еўрапейскіх медыя. І нават вычыталі, што Еўропа нібыта гатова ісці на збліжэнне з беларускім рэжымам.
2: Аліна Харысава чытала гэтыя газеты уважлівей, чым гэта рабілі памочнікі Лукашэнкі. Давайте паслухаем, што яна ў іх вычытала.
3: Мы с тобой не один раз звертались до такого анализу подборки, якую вот сбирая с замежных СМИ, МЗС, и там в администрации Лукашенко, адмысловый человек там работает, сбирает разные цитаты, какие на корысть режима працуют. Я разумею, что тут есть цитаты из разных СМИ. Ну, по принципу, ведаешь, как Конопатская неяк так выклала в себе на Фейсбуку фотку, где она сидит у редакции, вот, как высветлилось потом районной газеты Бруклина, вот, а прокомментовала это, что американская пресса следит за моим визитом в США, вот, но как бы тут так само есть певные такие СМИ такого ж узровня, а лет им не меньше. Цитаты. Дефенса 24, Польша. Сближение США и Беларуси вынуждает Евросоюз реагировать. Этот сдвиг происходит на фоне заметного снижения эффективности существующей стратегии изоляции. Режим Лукашенко остается внутренне стабильным и более тесно связанным с Москвой, чем до 2020 года. Политика ЕС сегодня характеризуется ограниченной координацией США и низкой способностью добиваться ощутимых политических результатов. Парадигм-шифт Пакистан. Так само идея про то, что, скажем так, калийная дипломаты Вашингтона преуспела в установлении практического и взаимовыгодного диалога с Минском, чего не удалось достичь экономическому давлению и политической изоляции со стороны европейцев. Калибр Азербайджан. Президент Беларуси Лукашенко последовательно выступает за дружеские и добрососедские отношения со всеми государствами, тем более с бывшими советскими республиками. Ну и далее там, что вот Евросоюз, там тыры-пыры, все вот эти вот справы. Это, ну вот, это все ж таки там европейская, ну, за выключением калибра азербайджанская, такая вот пресса розного узровню, але вот такие тезисы. Это все ж таки теза просовывается про то, что Евросоюз мусить неяк перегорнуть сторонку, переглядеть политику дочинения с Минском. И накольки чуют эту позицию?
4: Меня надо, наверное, предупреждать, когда эти выборки точечные есть из СМИ, но каждый раз, когда они публикуют вот эти выдержки из СМИ, я прохожусь по каждому СМИ конкретно. Я пытаюсь найти, есть ли там действительно такая статья, которую они цитируют. Я сейчас пройдусь вот по некоторым проблемам, которые есть вот в пуле первого и не только в целом в белорусской пропаганде, как они доносят вот эту фальшивую повестку про стремление Европы перевернуть страницу. Самое главное – это то, что смешивается правда и вранье. То есть самые опасные методы пропаганды – это не когда просто напрямую говорят вранье, это когда говорят правду, в которую вмешивают вранье, которое абсолютно другой контекст задает всему происходящему. Как они это делают? Они это делают посредством того, что они выбирают довольно нейтральные фразы из каких-то известных таких trustable, с большим доверием СМИ, выбирают это в эту подборку, а все остальное наполняется тем, что принадлежит либо публикациям из СМИ каких-то также диктатур, авторитарных режимов по типу Азербайджана, по типу того же Китая. Второе — это они ссылаются на европейские СМИ, которые на самом деле просто зарегистрированы в каких-то европейских странах, но имеют достаточно такую репутацию маргинальных СМИ, которые абсолютно пророссийские, их очень мало кто читает. В основном это там поздние переселенцы, например, ну вот представители русского мира в Европе, которые тоже присутствуют. И третье — это недостаточно достоверные переводы. То есть это постоянно я замечаю на белорусском телевидении, в каналах, где они вот цитируют какие-то СМИ. Да, они берут какую-то статью, они публикуют оттуда выдержку, но наполняют это какими-то выборочно там вкидами слов, которые определенную эмоциональную тональность задают этому месседжу, но при этом этих слов там нет. Это очень часто такое случается, что они просто... Иногда они просто даже на телевидении накладывают фальшивый перевод, который на самом деле там не звучал. Это очень частая практика. И в этих публикациях это тоже очень часто делается. Поэтому никакого смягчения повестки, конечно, где-то это выборочно может говориться, но официальной такой политики в Европе нету. Что я перешла на российскую? На российской цитовали.
3: Ну, зразумела, то бок Европа на самой справе, как бы, гэта не тренд, вось гэтае выказыванне у еўрапейскім палітыкуме, у палітычным эстэблішменце.
4: Не, асабліва з боку еўразвяза, як вось з інстытуцыі Еўрапейскага Саюза, такога нема. Нейкія пэўныя прадстаўнікі нейкіх краінаў ці партый, яны такое могуць сказаць, але афіцыйнай палітыкі такой, афіцыйных зменаў палітыкі, яны не разглядаюцца, яны іх ну, зараз няма такой змены. Вось. І гэта, ну, такі цікавы тренд, тому што мы аднойчы ўзялі вось с вами зміцер такі цытаты з гэтых СМІ, каб разглядзець іх. Тому што там вось нейкі цікавы інфаповод быў. А пасля я пачала регулярна просто вось так правіраць кожны раз. І кожны раз там ці не існуючыя СМІ, ці не існуючыя заявы, ці неправільны пераклад. Тому на вось той, што режим спрабуе неяк свае дзеянні ім надаць нейкай легітымнасці за кошт таго, што яны цытуюць нейкія замежныя СМІ, у якіх ёсць, напэўна, давер беларусаў. Чаму яны свой давер падвышаюць цытатамі замежных СМІ? Напэўна, таму што на свае СМІ ўжо нельга спасылацца, у беларусаў няма столькі даверу, а трэба паказаць, што вось глядзіце, дзесьці там у іншых краінах таксама так кажуць, у Еўропе. Вось, таму там хутчэй за ўсё будзе таксама вранё, трэба заўсёды перавіраць першыя крыніцы. Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку.
2: Гэта была Аліна Харысава. Яна абмеркавала са Дмітром Лукашуком, чаму беларускія чыноўнікі зацікавіліся тым, што пішуць пра Беларусь у замежных медыя.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны?
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Президенты Польши и Украины сустрелися у Румынии. Латвия планует цалком забаронить автобусное излучение с Белоруссией и Россией. Конкурс-фестиваль «Драматизация-25» подвел выники селетнего сезону.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с подей международной политики. Сегодня у Румынии под час саммит Украин-Бухарестской девятки отбылась встреча польского президента Кароля Наурадского и президента Украины Владимира Зеленского. Про это украинский президент поведомил у своим телеграм-канале. Змястовно обмерковали двубаковые отношения помеж Украиной и Польшей. Важно, что маем огульную позицию. Треба, каб яны были сапраўды моцными и добросуседскими. Обмерковали наши потенциальные контакты на ближайший час, написал Зеленский. Украинский лидер выказал подяку Польше, польскому народу за усю подтримку за час полномасштабной российской агрессии. Спадар президент подтвердил, что подтримка Украины будет протягиваться. Ценим это и наш конструктивный диалог, отзначил Владимир Зеленский. До інших тем. Латвия протягивает изолироваться от Беларуси и России. Ее Министерство транспорту хочет цалком забаронить автобусный рух с двумя соседними краинами. Ведомство уже подрихтовало отповедные змены у правила международных пассажирских автобусных перевозок, передает Делфи. Плануется, что регулярные рейсы будут заборонены так же, как и ранее нерегулярные. Яны были спынены у листопаде летось. Додатково теперь Латвия хочет заборонить и транзитные автобусы с Беларуси и России. Коли урад ухвалить новые правила, дирекция автотранспорту республики отримает право анулировать дозволы для конкретных перевозчиков. Эти измены тлумажить заходами национальной безопасности. Спецслужбы краины уверены, что регулярные рейсы у Беларусь и Россию разом с иншими махчимостями поездок повышают для громадян Латвии рызыку сутыкнуться с ситуациями уплыву и вербовки. Суд Евразвяза сегодня отменил решение об санкциях супраць российского бизнесмена Михаила Гуцериева, которые были уведены Советом ЕС за его сувязь с белорусским диктатором и справ у разных галинах белорусской экономики. Гуцериев потребовал выключить его имя с санкционных списков. У суде он, как выникает из решения, стверджал, что с червня 2022 года больше не имеет деловых интересов у Беларуси и подтвердил это планом отчужения активов. Что ж тычется его сувязью с Лукашенком, то бизнесмен заявил, что он был только знакомым политика и что, как особа, которая инвестовала значные сродки в Беларусь, подтримливал с политическим керавництвом краины выключно деловые стосунки с меркованием осторожности. У вынику суд заявил, что Совет ЕС допустил помылку, пришелши до высновы, что на момент принятия санкций Гуцериев все еще мог лечиться видным предпринимальником с деловыми интересами у калийным и энергетичным секторам Беларуси. И об новинах культуры. Конкурс-фестиваль «Драматизация-25» подвел выники сёлетнего сезону и назвал пераможцев сярод авторов сучасной белорусской драматургии. Проект, який отбывается у эміграции, застается одной из нешматликих пляцовок для подтримки новых белорусских пьес и театрального письма. Поводле арт-директора фестивалю режиссера Валентины Мороз, за рызыки пераследу удел у открытым формате не змогли узять авторы, якія теперь знаходятся у Беларуси.
4: Вельми жадали, как и белорусы, белорусские драматурги у Беларуси до нас долучились. Это вельми тяжко было, потому что сучасная драматургия, она вельми социальная. Ну, тому для них это небеспечно. У нас были и те, кто зараз уже находится у Евразвязи.
3: Як адзначае Валентина Мороз, пяцёрка аўтараў-пераможцаў конкурса закранула тэмы, якія сёння найбольш балюча адгукаюцца ў беларускім грамадстве.
4: Траўма 20-го года – гэта магчымасць яе асэнсаваць. Гэта вайна, гэта насілі, гэта эміграцыя, як людзі пачынаюць сваё жыццё ў новай краіне. Ідэнтычнасць, то мы, адкуль мы, і як мы спрабуем з гэтай траўмай жыць далей.
3: Организаторы уже поведомили, что конкурс-фестиваль «Драматизация» будет проведен в 2027 году. Ознакомиться с текстами пьес-пераможцев можно на сайте Белорусского института публичной истории. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 12 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 13 мая, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Посередині працівного тижня видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз ще за стерном знаходиться у гэты час, працює альбо просто добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого да і приємного вам шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Гурт нестандартный вариант уже успевает для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат приемной, цікавой да якостной музыки послухаем на вольных хвалях. Далее нас у радиокулисах чакают гурт Харли, Джо Кокер, Брайан Адамс, Разбитое сердце пацана да іншыя выканаўцы. Літаральна ўжо праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу «Глянь Машырэй» у выкананні Якуба Сушчынскага. Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, пачуем фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Европейская фінансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакета европейских санкций супроть режиму Лукашенки долучились 8 країн. А на Гомельщину знову залетели минимум 6 беспилотников. Про это и до іншої новини про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроти режиму Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, что меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливают, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, что СМИ альбо закроются, альбо когось-то треба будет звольнять.
3: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенку. Былы политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дзядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосовании – это махчимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримливать политичное представительство белорусского громадства. По воде Дзядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивает быть активным и не стратило цікавості до политичных перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политичных институтов, демократичных структур, которые бы саправды обирались белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такие институты, которые бы до того еще пытались репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
3: По словам Миколи Дзядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Если у нас уже это появилось, то это треба поддерживать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди в них зацикавлены, когда они для них что-то делают, сопоруются. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это треба поддерживать.
3: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у них могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцов. До опошнего пакету санкций, уведенных Евразвязом сёлета 23 красавика супроти режиму Лукашенки, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусять забеспечить отповедность своей национальной политики этому решению Европейского Звязу. Европейский Звяз прямая доведома гэты обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режиму Лукашенки увели за его подтримку российской агрессии супроть Украины. До іншой темы. Раницей 13 травня подчас массированной поветренной атаки России по городах Украины знов была порушена поветренная простора Беларуси. Поводле данных украинского мониторингового канала «Рында Моніторить», первый беспилотник потрапил у поветренную простору Беларуси каля 8.40. Праз Любіш у Чарніговской области он вылетел у бок Брагина, зауважило выдание «Флагшток». По попередних данных, сегодня раницей не менее за 6 дронов залетели на территорию Беларуси. Их дальнейший лёс покуль невядомы. Тем часом белорусский бок признает, что у Беларуси вельми часто прилетают дроны, только не удокладняя чие. Хоть вядома, что частей за все залетают российские шахеды. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 13 мая, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня, видатного настрою, як завжди усім абсолютно жадає Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Разом ближайшої години шмат якісної, приємної та цікавої музики. І не тільки послухаємо на вольних хвалях нашого радіо. Тлушчо жо співає для нас. Далі будуть городські, Хардфай, Юрий Нестеренко, Хурма та інші зорні виконавці. Літерально праз 20 хвилин нас чекає програма «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Литва планує денонсувати домову об поміжному руху з Білоруссю. У російській базі вишуку за півгода додалося більш за 1000 білоруських громадян. У 2025 році польське громадянство отримали 6,5 тисяч білорусів.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Урад Литвы пропоновал президенту Украины денонсовать погоднение на конт руху жихаров примежных с Беларуси районов. Для денонсации потребуется сгода президента и голосование у парламенте, передает ЛРТ. У литовским МЗС отзначают, что погоднение, хотя и было подписано у 2010 годе и ратификованное Вильней у 2011, так и не набыло моцы. За гэты час не было отримано поведомление от Республики Беларусь про завершение внутренних процедур. Тому погоднение уважается за такое, что стратило актуальность, отзначают у литовским дипломатичным ведомстве. Гэтая домова дозволила б жыхарам примежных районов Литвы и Беларуси минать мяжу поводле адмысловых дозволов и перебывать на примежной территории двух краин до 90 дён тягам полгода. Калі 7 Литвы денонсуе погоднение, Менску поведомить про гэта по дипломатичных каналах. Центр новых идей представил, что годовое доследование мониторинг того, как Беларусь и белорусы представлены у международных медиа. Доследование охопливает 8694 публикации у 37 медиа из 10 краин и получая ручный и автоматизированный контент-анализ. Керавница доследования у Центра новых идей Дарья Урбан расповела, как у польских медиа представлены Беларусь и белорусы.
4: Польша – страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
3: Подчас презентации Дарья Урбан так само звернула увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
4: Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
3: Доследчица отзначила, что Беларусь по-ранейшему воспринимается международными медиа, как изолированная краина, мощно залежная от России, где протягиваются репрессии и заховывается авторитарный режим Александра Лукашенко. До інших тем. От кастрычника 2025 года по сёлетний красавик у российскую базу вышуку додали 1118 громадян Беларуси. Теперь у ёй 5880 белорусов, зауважило выдание «Медиазона». У российскую базу вышуку белорусских громадян додаюсь поводле запыту белорусских улад. Гэта означает, что таких людей шукают у обедзвюх краинах – у Беларуси и России. Сярод тых, кого додали у вышук за апошние полгода, ёсць, например, приклад вядоўца проекта «Зроблена у Польши» Максим Паршута, аутор проекта «Чеснок Лив» и экс-политвязень Александр Ибулин, музычный журналист и письменник Александр Чарнуха. Дарэчы, былые политвязни довольно часто трапляют у базу вышуку. Например, теперь туды додали Викторию Кульшу, якую вызвали у снежни 2025 года поводле домовленности администрации США с режимом Лукашенко и выдворили с Беларуси. У 2025 годе польское громадянство отримали 19 тысяч замежников, у тым лику 6,5 тысяч громадян Беларуси. Такую статистику огучили у семи представники МУЗ, про гэта поведомляя ПАП. Беларусы другая по колькости группа замежников, якія набывают громадянство Польши. На першем месце украинцы. Летось польский пашпорт отримали 10 тысяч громадян гэтай краины. За беларусами с великим адрывом идут россияне – 759 человек. Частей за все о признании польскими громадянами ходайнішуют замежники польского походжения, у яких ранее была карта поляка. Зараз у Польши идет кампания по узмацнению жорсткости умов признания громадянами Польши. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 13 мая, середа. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню. Як вядома, серада гэта маленькая пятніца, таму прынамсі з гэтай прычыны выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі, студыі выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Джонсон Каліп ужо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі паслухаем мы не толькі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць бумбокс, босае сонца, гурт Рахіс, Адам Ламберт, Род Стюарт ды іншыя выбітныя выканаўцы. Уже праз 4 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён уже палістаў тыднёвік сёння спецыяльна для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская радио Рация пропонує.
2: Віталь Циганков на Белорусском радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
4: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
5: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Тут живе Беларусь.
1: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Лаштатушка. До апошнего пакета европейских санкций супроть режима Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников. Про это и до иншей новины про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроти режиму Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливают, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, СМИ альбо закроются, альбо когось треба будет звольнять.
3: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенку. Былый политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дзядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосовании – это махчимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримливать политичное представительство белорусского громадства. Поводле Дзядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивая быть активным и не стратило цікавости до политичных перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политичных институтов, демократичных структур, которые бы, саправды, обирались белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такие институты, которые бы до того еще пытался репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
3: По словам Миколы Дзядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Если у нас уже это появилось, то это треба поддерживать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди их заинтересованы, когда они для них что-то делают, сопоруются. Потому что, когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, сейчас это есть, и это треба поддерживать.
3: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у них могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцов. До опошнего пакету санкций, уведенных Евразвязом сёлета 23 красавика супроти режиму Лукашенки, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусят забеспечить отповедность своей национальной политики этому решению Европейского Звязу. Европейский Звяз прямая до ведома гэты обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режиму Лукашенки увели за его подтримку российской агрессии супроть Украины. До іншай темы. Раніцай 13 траўня падчас масіраванай паветранай атакі Росіі па гарадах Украіны зноў была парушана паветраная прастора Беларусі. Паводле даных украінскага маніторынгавага канала «Рында маніторыць», першы беспілотнік патрапіў у паветраную прастору Беларусі каля 8:40. Праз Любіш у Чарнігаўскай вобласці ён вылецеў у бок Брагіна, заўважыла выданне «Флагшток». Па папярэдніх даных, сёння раніцай не менш за 6 дронаў залятелі на тэрыторыю Беларусі. Их дальнейший лёс покуль невядомы. Тым часам беларускі бок признае, что у Беларусь вельмі часто прилятают дроны, только не удакладняя чые. Хоть вядома, что частей за все залятают российские шахеды. Больше новинок на сайте и в социальных сетках беларускага радио «Рация». Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 14 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Парадой. Вітаю, шановные, сёння 13 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Рычі Валенс, Мэры Уэллс, Бакетхэд, Стіві Вандер, Александр Рыбак, а таксама гурты The Jay Gales Band, Mod The Hoople, Fleetwood Mac, Roxy Music, Death, The Girl School. Далучайтеся. 13 траўня 1941-га нарадзіўся Рычі Валенс, амерыканскі спявак, кампазітар і гітарыст, які стаяў для вытокаў амерыкана-мексіканскага рок-н-ролу, гэтак званага чыкана-року. Прафесійная кар'ера Рычі доўжылася ўсяго 8 месяцаў. Ён загінуў у авіякатастрофе 3 лютага 59-го года разам з Бадзі Холлі, Біг Боппером ды іншымі пасажырамі. Дон Маклін ахрысціў гэтую трагедыю днём, калі памерла музыка. Так, кар'ера Рычі Валенса абарвалася пачаўшыся. Яму было 17. У 2001 годзе Рычі Валенс быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 травня 1951-го народился Пол Томпсон, британский музыка, наибольш вядомый як бубнач гурта Roxy Music с 71-го до 80-го и с 2001-го по 2014 год. 9 альбомов Roxy Music уваходили у першую десятку британского хит-параду, 3 из них были на першем месте. 4 альбомы Roxy Music уваходить у спис 500 найвялікших альбомов усіх часов по водлям часопіса Rolling Stone. До того ж, гэты самый часопіс змясті у Roxy Music у спіс 100 выдатных выканаўцаў і гуртоў сучаснасці.